0: Петросолеон, а значит, каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 июня – Международный день Дуная. Древние славяне считали реку священной и часто упоминали в песнях, сказках и легендах. С Дунаем связана история кельтов и греков. Древние греки называли эту реку Истр, а римляне – Данувий. Это вторая по длине река в Европе после Волги – 2860 километров. Дунай протекает через 10 стран, а на его берегах стоят столицы 4 стран – Вена, Будапешт, Белград и Братислава. По нейтральным водам Дуная разрешено плавать судам под любым флагом. Это единственная в мире река с таким статусом. Интересно, что в одном месте в Германии Дунай исчезает из виду на несколько месяцев в году. У него есть подземный участок, который называют «Черный Дунай» или «Дунайский провал». Вблизи немецкой коммуны Эмендинген река полностью исчезает под землей и течет по карстовым пещерам. Через 12 километров из-под земли бьет мощный Аахский ключ, из которого берет начало другая река – Радольфцеллер Аах. Дунай – герой былин, литературы и живописи, а вальс Штрауса-младшего, посвященный реке, один из самых известных в мире.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет – это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания министрелей и

0: скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
1: Здравствуйте! Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок, при этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. По его словам, запасы топлива есть, ограничения на отпуск топлива в одни руки объясняется ажиотажем, пишет издание «Царьград». Напомню, в пятницу и в выходные популярных марок бензина на крупных сетевых заправках в Екатеринбурге не было. Многие АЗС просто не работали. На окраинах города, где бензин был, стояли огромные очереди. На частных заправках автотопливо в выходные поднялось в цене на треть, выше 90 рублей за литр. В понедельник бензин появился в городе и на сетевых АЗС. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юралмэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Свердловский облсуд поставил точку в деле о наезде девушки-подростка на электросамокате на 5-летнюю девочку весной прошлого года. На развязке Викулова на Чтиво-Васильево малышка с мамой шли по переходу, девушка на самокате ехала и не только не спешилась, но еще везла пассажирку. Подростки упали на девочку, бросили самокат и убежали. Родители подали в суд и на кикшеринговую компанию, и на обеих девушек. Суд, изучив камеры и договор, признал надлежащим ответчиком только девушку, водителя электросамоката, и взыскал с нее или с ее матери 60 тысяч рублей компенсации ребенку по 20 тысяч каждому из родителей. Коллегия облсуда увеличила сумму до 150 тысяч рублей, отмечает «Комсомольская правда». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности. И в том числе модели актриса Лили Роуз Депп, пишут Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Глобальный рейтинг автобрендов по итогам 2025 года опубликовал авторитетный проект Car Industry Analysis. Лидером мирового рейтинга остается Toyota. Второе место у Volkswagen, третье место у Ford. Главный тренд – рост китайских марок. Концерн BYD закрепился на четвертой строчке, а Geely поднялась сразу на 5 позиций, заняв 11 место. В рейтинге моделей за прошлый год лидирует Toyota RAV4. Главный преследователь – электрокар Tesla Model Y. В этом году она имеет все шансы перехватить лидерство. Третье место в мире заняли пикапы Ford F-серии, которые продаются преимущественно в Северной Америке. Четвертую строчку удерживает Honda CR-V. Главная сенсация – кроссовер Corolla Cross впервые обогнал по продажам классический седан Corolla. В десятке лучших также Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson и пикап Toyota Hilux. Вот такой мировой рейтинг. Впрочем, главный автомобиль – это не тот, что побеждает в хит-параде, а тот, который заводится каждое утро лично у вас.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 29 июня 1964-го в Ленинграде родилась Ольга Мошная, актриса театра и кино, звезда «Гардемаринов». В 11 лет она сама пришла на Ленфильм и попросила какую-нибудь роль, но тогда не вышла. А через год ассистент режиссера Эмилия Бельская заметила Ольгу на улице и позвала на пробы фильма «Первые радости». С родителями отношения были сложные, и в 15 лет Машная ушла из дома. Ее приютила Эмилия, которую актриса считает второй мамой и крестной мамой в кино. Под ее опекой она окончила школу и поступила во ВГИК. В 80-е Машная снялась в нескольких картинах, но проснулась по-настоящему знаменитой, сыграв нежную Софью в «Гардемаринах». Романтическая линия героев Харатьяна и Машной стала одной из самых любимых у зрителей, а публика даже поженила их. В интервью актеры признавались, что химия действительно была, но без романа. Они сохранили теплые дружеские отношения и с удовольствием снимались вместе в продолжениях картины.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. Сегодня днем плюс 20-22. На радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах, поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону. Кроме того, вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Об этом сообщили в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Президент Путин заявил, что запасы бензина в стране почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок, при этом призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. По его словам, запасы топлива есть, ограничения на отпуск топлива в одни руки объясняется ажиотажем, пишет издание «Царьград». Напомню, в пятницу и в выходные популярных марок бензина на крупных сетевых заправках в Екатеринбурге не было. Многие АЗС просто не работали. На окраинах города, где бензин был, стояли огромные очереди. На частных заправках автотопливо в выходные поднялось в цене на треть, выше 90 рублей за литр. В понедельник бензин появился в городе и на сетевых АЗС. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юралмэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Свердловский облсуд поставил точку в деле о наезде девушки-подростка на электросамокате на 5-летнюю девочку весной прошлого года. На развязке Викулова на Чтиво-Васильево малышка с мамой шли по переходу, девушка на самокате ехала и не только не спешилась, но еще везла пассажирку. Подростки упали на девочку, бросили самокат и убежали. Родители подали в суд и на кикшеринговую компанию, и на обеих девушек. Суд, изучив камеры и договор, признал надлежащим ответчиком только девушку-водителя электросамоката и взыскал с нее или с ее матери 60 тысяч рублей компенсации ребенку по 20 тысяч каждому из родителей. Коллегия облсуда увеличила сумму до 150 тысяч рублей, отмечает «Комсомольская правда». Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой или деревянной подошве с кожаным верхом с перфорацией и пряжкой, которая регулируется. Об этом сообщает журнал Vogue и отмечает, что раньше такие шлепки называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание известные личности, и в том числе модель и актриса Лилия Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар на вторник 77.75, евро 88.65.
0: Реклама.

0: Костровского 2/2. Телефон 382-2292.
1: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. И плюс 20-22.
2: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: радиусе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. После вчерашних дождей город хорошенько помыт. Осталось, чтобы лужи, особенно очень популярные лужи, например, на Малышево, полностью исчезли. Сегодня днем будет меньше дождей и всего плюс 20-22. Пока что в центре Екатеринбурга плюс 15. 7 часов и 9 минут. В Екатеринбурге минут через 5 у нас будет гороскоп на сегодняшний вторник, 30 июня.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Кольцовском тракте перед Сибирским трактом и на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. Будьте внимательны, Пушкина в центре Екатеринбурга закрыта.
4: Реклама. Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре плюс 15. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия. Условия для их легкого течения пока не сложились. Раки, хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы, ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы, день может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи, это принесет хороший результат. Весы, нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы, вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы, день поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги, есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек, проверяйте документы.
0: Если вдоль дороги увидите не то чтобы велосипедиста, а скейтбордиста, не удивляйтесь, куда можно уехать на скейтборде и как это может изменить отношение к людям, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.20. Уже минут через 15 на Радиоси будут гости. Узнаем, что происходит, и точнее будет происходить в Летнем театре парка Маяковского. А сейчас на Радиоси с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Екатеринбурге 7.22, в центре города плюс 15. Сегодня днем до плюс 22 и небольшие дожди. Радиоси с вами. Доброго вам утра и хорошего вторника.
4: Реклама.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etsipokayo.rf.
9: Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
11: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
12: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. На часах 7.28 в центре города плюс 15. Уже минут через 5 на Радио Си у нас гости. Узнаем, что будет происходить в скором времени в Летнем театре парка Маяковского. А сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское.
1: Доброе утро. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова на встрече с президентом Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. И сегодня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, предупредило Министерство общественной безопасности. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. В Екатеринбурге открыли движение по Малышевскому мосту и второму съезду в микрорайоне «Синие камни». Путь и провод открыли на 2 месяца раньше установленного срока, отмечают в мэрии. Работы на Малышевском мосту, напомню, стартовали в апреле текущего года. Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных собрал более 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». На третьей строчке премьера мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22. В Краснодуринске плюс 23-25, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 14-16, в Первоуральске плюс 16-18.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.33. В центре Екатеринбурга плюс 15. Погода налаживается, осадки от нас постепенно уходят. И это очень кстати, чтобы устраивать концерты под открытым небом. Сейчас о таких концертах поговорим с нашими гостями на Радио Оси. Сегодня у нас в гостях Светлана Мишкина, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского, и Алексей Захаров, солист-саксофон, дирижер оркестра «Бах», лауреат международных и российских конкурсов и фестивалей. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Первый вопрос Светлане. Расскажите, пожалуйста, вот как все у вас там происходит? Это все-таки танцпол или все строго сидят, слушают музыку? Вот в каком формате все у вас там происходит?
1: Формат летнего театра, он, да, отличается от классических залов. Он позволяет людям, зрителям не только комфортно сидеть, скажем так, в их креслах, но и по краям зала танцевать.
0: То есть можно пуститься в пляс?
1: Я думаю, что от такой музыки не то, что можно, но обязательно даже нужно.
0: Хорошо, а вот если идет дождь?
1: Мы выдаем всем нашим зрителям дождевики бесплатно. И для тех, кто хочет сидя послушать концерт, такие специальные непромокаемые подушки.
0: Вот фестиваль скоро начнется. А что такое трибьюты вообще и почему они сейчас популярны?
1: Ну, трибьюты — это некая такая дань уважения коллективу, либо альбому, группе. И у нас каждый день посвящен определенной группе. Стартуем мы трибьюту посвящению группы «Мьюз». Дальше у нас группа «Coldplay». Потом наши всеми любимые «Квины». И завершаем мы фестиваль нашими легендарными битлами и группа «Абба».
0: То есть «Мьюз», «Coldplay», «Квины», «Битлз», «Абба».
1: «Битлз», «Абба».
0: Алексей, к вам вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, в чем, на ваш взгляд, разница между кавер-бендом, который играет в ресторане, и профессиональным трибьют-коллективом, который выступает, вот, будет выступать на предстоящем фестивале?
2: Ну, на самом деле, разница есть, но она... Вот знаете, ощущение, вот кавер-бенд выступает в ресторане, что-то такое принижающее есть. Я хотел бы сказать, что у нас в городе можно гордиться уровень наших музыкантов, которые играют в кавер-бенде. Это зачастую международный уровень. Это очень классные ребята, которые также преданы делу искусства. И разница в том, есть общая, да, и кавер-бенд, и трибьют-программа. У них задача, чтобы россияне были счастливы.
0: Супер задача.
2: Да, задача супер. И отличается только масштабом. Если кавер-бенд — это что-то такое интимное в рамках какого-то клуба, как вы сказали, ресторана, можно позвать себе на дачу, на крышу. Карманный вариант. Вот, трибьют — это, конечно же, масштаб совершенно другой, другой уровень эмоций. И у нас каждый трибьют с собой включает целый оркестр. То есть это не просто группа, это целая команда, которая помогает подарить слушателю самое главное, ради чего он и приходит. Это эмоции, это энергия, это счастье.
1: Хотелось бы добавить про масштаб. Все наши трибьют-коллективы приедут из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Краснодара. И они участники многочисленных фестивалей. Вот, например, One Vision, группа, которая делает трибьют посвящение группе Queen, они участники фестиваля в Швейцарии Монтрё. Это такой легендарный фестиваль зарубежный, где именно выступают кавер-группы. И они, по отзывам зрителей, стали лучшими за 15 лет существования фестиваля.
0: Я вижу, что у вас в анонсе написано, что все группы в образах, аутентичное исполнение, костюмы и симфонический оркестр еще подключается. Это очень круто должно звучать.
1: Да, более того, в примере группы «Битлав» они не только, скажем так, максимально точно воссоздают костюмы, но даже используют инструменты в соответствующей эпохе развития группы.
0: То есть это еще на концерте такая история,
1: да,
0: генезис,
1: да,
0: такой,
1: да,
0: небольшой. Да. Хорошо. Алексей, к вам вопрос. Вот играть чужие хиты — это вызов для мастерства музыканта или просто развлечение?
2: Скажем так, что вся вот музыка, которая будет звучать, по сути, она является уже современной классикой. И вот для музыканта вызов играть классику, я не знаю, мне кажется, это радость.
0: В каком-то смысле, наверное.
2: То есть вот Никола Паганини написал 24 каприза. Ну и казалось бы, все, хватит уже, сыграл свое. Продолжают играть, и рождаются новые гении, которые добавляют свое.
0: Ну вот играет музыкант трибьют, и есть ли в трибьютах место для творчества и импровизации? Вот это вот продолжение вопроса.
2: Ну, выходит из первого, из продолжения, да, вот существует классическая музыка сколько веков? Очень много, у нас филармония, летний театр, да, проходят постоянно какие-то концерты, и играется музыка, которая, ну, уже там 100 лет, 200 лет, да. У меня был опыт, такое очень сильное переживание. Я посетил концерт Михаила Плетнева. Он приехал и играл музыку, которую, казалось бы, я знаю, ну, вот каждую ноту уже. Но его сила творческого высказывания была настолько велика, что я не узнавал, мне казалось, что я впервые слышу эту музыку, настолько интересные были и яркие, глубокие переживания, которые он дарил. Поэтому для каждого музыканта концерт, музыкальное высказывание — это место для творчества, место для где-то импровизации, хотя, казалось бы, все зафиксировано уже в нотах.
0: Очень хорошо сказано, тут не добавить, не отнять. А предлагаю нам сейчас вспомнить любимые песни музыкантов, которые будут звучать на трибют-фестивале. У Мьюза, у Аббы, например, Queen, у Coldplay, может быть.
2: Хорошо, можно я тогда начну, давайте. И попрошу помочь Светлану тогда.
0: Хорошо, давайте.
2: Абба, Let the Music Speak.
0: Отлично.
2: Светлана?
1: Света? Мьюз, Uprising.
0: Я вот от себя добавлю, если можно, конечно.
2: Нужно.
0: Мне вот, например, нравится у Квинов «Don't Stop Me Now». Мне кажется, такая классная песня. И «Killer Queen», конечно же.
2: Конечно же, согласен.
1: «Богемская рапсодия».
0: Отлично. А у Аббы?
1: Мне нравится «Мама Мия».
0: Я думаю, что не только эти песни, которые мы сейчас перечислили, можно будет услышать на фестивале. Светлана, где и когда он начнется?
1: Летний театр в парке Маяковского приглашает всех любителей прекрасной музыки. 2 числа «Мьюз» в исполнении «Муз». 3 числа «Coldplay» в исполнении группы «Coldplay». 4 «Queen» в исполнении «One Vision». 16 «Beatles» в исполнении «Beatlove». И 17 «Трибьют Аббы» в исполнении группы «Абиа».
0: То есть 2, 3, 4 июля, а также 16 и 17.
1: Да. Угу. Ну,
2: обязательно приходите.
1: Июль.
2: Летний театр — это особое место. Вы будете находиться внутри леса, можно даже себе так представить. Это находится в парке культуры отдыха имени Маяковского. Особая атмосфера, современная аппаратура, очень классная сцена, потрясающие музыканты. Вихрь, шторм энергии, эмоций. Несмотря на нашу уральскую погоду, вы будете вдохновлены и заряжены очень долго. Приходите.
1: Всех ждем.
0: А мы сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Обратите внимание, в центре Екатеринбурга закрыта Пушкина. На участке от Малышева до Ленина закрыта надолго. Небольшая пробка на Малышева от Хохрякова до Горького. На Московской от Волградской до Циолковского. На Серафим-Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Белинского в направлении к Ботанике, Малышева в направлении ЖБИ.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15,8. В центре плюс 15. Сегодня днем будет гораздо меньше дождей, чем вчера. И плюс 20-22. А сейчас на Радио Оси у нас есть одна история, чем заканчиваются некоторые игры «Зарница». Спонсор всемирной истории на Радио Оси ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зарница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

на радио «Си неприкасаемые», «Напои меня водой». Воды нам уже достаточно. До сих пор у нас сохраняются очень большие лужи, например, на улице Малышева. Будьте внимательны. Но что касается осадков, какой прогноз дали синоптики на предстоящий июль? Об этом в новостях на радио «Си» через 5 минут. А еще узнаем, что в Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Что он планирует с этим делать, узнаем также из новостей. Ну а с 8 до 9 на радиусе будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на радиусе по телефону 235-103-7, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно, и за свою внимательность получайте билет в парк развлечений. Тут-то круто, на целый день для ребенка и взрослого, без возрастных ограничений. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9, телефон радиусе 235-103-7, а сейчас музыка понятная, без слов.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем плюс 20-22. На Радио Оси новости, Людмила Гусева.
1: Доброе утро. За месяц возвращены из плена ВСУ 550 военнопленных россиян. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на встрече с президентом Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Омбудсмен отметила, что вернуть бойцов удалось при тесном взаимодействии с Минобороны, профильными спецслужбами, ФСИН и коллегами из Республики Беларусь. Лантратова также рассказала, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Он отметил, что внимательно отслеживает все обстоятельства вреда, причиненного гражданскому населению, пишет газета.ру. В России могут установить лимит на выдачу наличных в банкоматах суммой в 100 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. В соответствующей инициативе выступил общественный деятель, политтехнолог Вадим Попов. По его словам, чтобы получить сумму свыше порога в 100 тысяч, человеку придется прийти в отделение банка. Это дает жертве драгоценное время остыть, а также создает точку контакта с сотрудником банка, приводит слова Попова издания «Абзац». Общественник подчеркивает, что представители банков обучены распознавать признаки мошеннических действий и давления на клиента. И сегодня местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, предупредило Министерство общественной безопасности области. До 3 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков. Свердловчан призвали быть осторожными в непогоду дома, на улице и за рулем. Между тем, синоптики дали прогноз на июль. Второй месяц лета обещает порадовать теплой погодой, но ожидаются снова дожди. Суммарно за июнь в Екатеринбурге выпало уже 197 миллиметров дождя, почти 3 месячных нормы осадков, пишет автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Начало июля тоже обещает быть дождливым. Всему виной циклон над территорией Южного, Среднего Урала и Среднего Поволжья. Росгидромет не обещает нам в июле аномальной жары. В июле в Екатеринбурге области температура может быть даже прохладнее обычного, в среднем на 1 градус ниже нормы. Но долгосрочные прогнозы носят вероятностный характер, отмечают синоптики. В Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Геннадий Смирнов из школы 113 на Уралмаше сдал на 100 баллов информатику, физику и математику. Как рассказал сам выпускник, с последним экзаменом были проблемы. Он получил на балл меньше по математике, но оспорил результат в апелляции. Юноша хочет поступать в МГУ и мечтает связать свою жизнь с IT. Он рассказал также, что к экзаменам готовился сам, без помощи репетиторов. Программировать стал с 8 класса, посещал IT-клуб, пишет Ядин. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. У нас есть особенная минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Спонсор минуты драйва на радиоси ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер. А наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже. В том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia. Особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередко теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», Инерш 56, 71, 48, 76, 34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Радиоси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, сегодня вторник, 30 июня. И вот в последний день июня погода начинает понемногу налаживаться. Сегодня будет меньше дождей, чем было вчера, и плюс 20-22. Где зародилось человечество, в тепле или в холоде? Оказывается, этот вопрос еще открыт. Поговорим об этом минут через 10 на Радио Си. Еще поиграем в день рождения каждый день. А там у нас билеты на шоу, где звучит необычная волынка. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту Наутилус Помпилиус с песни «На берегу очень быстрой реки» на Радио Си 103.7 FM.
4: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Малышева от Репина до Горького. На Ленина от Московской до 8 марта. На Белинского и Карла Лимихта от Тверитина до Ленина. На Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. И на Космонавтов перед Челюскинцев. Самые загруженные магистрали: Малышева в сторону ЖБИ, Ленина в направлении УПИ, Восточная в сторону ЖД вокзала.
4: Реклама.
10: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио С вами. Доброе утро. На часах 8.16. С 8 до 9 на Радио С мы обычно проверяем вашу внимательность. И до нас дозвонился Эдуард.
1: Добрый день.
0: День добрый.
1: Вот, вы допустили ошибку
0: так. В
1: названии песни.
0: Рассказывайте.
1: Вы сказали «Наутилус Помпилиус» на берегу очень быстрой реки. Так. А на самом деле песня называется «На берегу безымянной реки».
0: Вот так правильно. Да, все, заметили ошибку. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Где вас поймала игра «Ошибка»?
1: В дороге на работу.
0: Долго вам еще двигаться?
1: Да нет, сейчас пробок же нет. В общем-то, движение хорошо идет.
0: Заметили, да, что уже пробок поменьше стало? Но
1: конечно.
0: Местами еще лужи, которые приходится объезжать. Вы как с этим?
1: Да, в общем-то, это проблем нет никаких.
0: Тоже нет, замечательно. Эдуард, никаких проблем нет сегодня. Заметили ошибку и быстрее всех дозвонились на Радио С. Вы получаете билет в парк развлечений «Тут так круто» на целый день для ребенка и взрослого. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: И еще немного информации на правах рекламы. «Тут так круто» приглашает круто провести каникулы. Развлечений хватит на все лето. Каждый день аттракционы и анимации. По будням увлекательный летний клуб. А еще можно ярко отметить детский день рождения с вау-скидкой 30%. Скидка действует до 30 июня. Подробности в парке «Тут так круто», ТРК «Комсомол», третий этаж, а также на сайте и в соцсетях для детей от 6 лет. Вашу внимательность на радиосе проверяем мы обычно по будням с 8 до 9. А буквально через 3 минуты поиграем в день рождения каждый день. Телефон радиосе прежний 235. 5-103-7.

0: радиосе с вами на часах 8:21. На радиосе начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на шоу «Волынка» от «Этники» до «Рока» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 26 сентября. Скорее к телефону 235-103.7, телефон радио 7, пробуйте, дозванивайтесь в игре 26 сентября, телефон 235-103.7, удачи вам. А сейчас на радио С нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга» Аками на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
4: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
1: Радио Си.

0: Осі золотые хиты. Половина девятого в Екатеринбурге на радио Осі проходит игра «День рождения» каждый день. И до нас дозвонилась Анна Довбыш. Ань, вы где-то по громкой связи, да?
1: Да, я на работу еду.
0: А хотелось бы?
1: А хотелось бы, да. На море.
0: На море. У нас местами такие моря разлились вчера.
1: Да, не говорите, я только что ехала, лужи до сих пор.
0: Где вас поразила лужа в самое сердце?
1: Где Малышевский мост.
0: А, да, знаменитая лужа. Попала в соцсети уже. Ань, ну, сегодня дождей будет меньше.
1: Да, я в курсе.
0: А к выходным и вообще станет хорошо?
1: Да, тоже в курсе смотрела погоду.
0: Строите планы уже на предстоящие выходные?
1: Да, я планирую пригласить подруг.
0: Ого! Ань, ну пусть у вас все получается, и в выходные, и сегодня тоже. Вот сегодня у вас получилось быстрее всех дозвониться на радио Си, а значит, у вас еще один день рождения и подарки. Пара билетов на шоу «Волынка» от «Этники» до «Рока». Поздравляю вас!
1: Спасибо большое!
0: На здоровье! И немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат хиты AC/DC, Queen, Bonnie M, ABBA в мощной рок-обработке с электрогитарами и барабанами. Впечатление дополнит энергичный ирландский степ. А шоу пройдет 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим, делаем это регулярно. Каждое буднее утро в 8.20 определяем играющую дату. Так что вы знаете, что делать завтра в 8.20 на Радио Си. А сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
4: Доброе утро. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также регионы должны повысить эффективность распределения автотоплива. Между тем, в Свердловской области запасы топлива есть. Ограничения на отпуск бензина в одни руки объясняются ажиотажем, объяснил замгубернатора Сергей Швинт, пишет «Царьград». Напомню, с пятницы в Екатеринбурге наблюдаются перебои с бензином на крупных сетевых заправках. Частные АЗС подняли цены на треть. Три человека пострадали в результате взрыва в Монако, пишет газета «Ле Фигаро». Камеры зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Среди пострадавших украинский олигарх Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями Зеленского, отмечает РБК. Июль на Среднем Урале обещает порадовать теплой погодой, но с дождями. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, начало июля ожидается дождливым. Росгидромет обещает в июле в Екатеринбурге температуру прохладнее обычного, в среднем на градус ниже нормы. Но это только предварительный прогноз. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшие дожди, но не такие, как были вчера. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Асбесте в Полевском плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. В Эхтемурге без 29, в центре плюс 15. Сегодня вторник, 30 июня. И сегодня день рождения у единственного в мире 23-кратного олимпийского чемпиона, у пловца, который поставил почти 40 мировых рекордов. Расскажем о нем минут через 5 на Радио ИСИ.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева от Репина до Горького. На Малышева от Мамина Сибиряка до Горького. На Ленина от Московской до 8 марта. На Белинского и Карла Лимихта от Куйбышева до Ленина. И на Селькоровской Титова от Аптекарской до Братской. Самые загруженные магистрали: Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Малышева в сторону ЖБИ.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 8:47 в центре Екатеринбурга плюс 15, сегодня днем плюс 20-22, и сегодня будет значительно меньше дождей, чем было вчера. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мира плавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47 с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:56 в центре Екатеринбурга плюс 16. Владелец бизнес-центра Высоцкий построит художественную школу на берегу Исетии. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, кому Германия сенсационно проиграла впервые за 64 года. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 16. Сегодня днем плюс 20-22. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Из-за дождей в Свердловской области ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Затоплены 7 низководных мостов, один участок автотрассы. Дождевой паводок затронул, в частности, Серовский, Слобода-Туринский районы, Туринский и Нижние Серги. В населенных пунктах, где ограничено сообщение, созданы запасы необходимых продуктов и лекарств, работает телефонная связь. На случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения. Экстренные службы и главы муниципалитетов работают в режиме повышенной готовности по поручению губернатора. Ситуация под контролем, пишет «Комсомольская правда». Между тем, в городе Ревда введен режим повышенной готовности в связи с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ. Постановление подписала глава города Татьяна Клепикова. Режим действует до 1 июля включительно. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки, пишет «Новый день». Владельцу бизнес-центра «Высоцкий» в Екатеринбурге разрешили построить художественную школу на берегу Исети. Андрей Гавриловский получил разрешение на строительство здания в районе улиц Тверитина и Белинского на месте снесенного автосервиса. Возведение учебного заведения профинансирует сам предприниматель, пишет портал 66. Разрешение будет действовать до января 2027 года. Сейчас рабочие завершили обустройство котлована, вскоре начнут заливать фундамент. Площади в новой пятиэтажке займут ученики детской художественной школы номер 1 имени Чистякова. Сейчас они занимаются в историческом особняке по адресу Малышева, 47. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию стоят в очереди на пересечении границы в Нарве, сообщает издание «Делфи». В отдельные часы число ожидающих порядка 500 человек. Некоторые ждут до 16 часов на границе, отмечают очевидцы. Ранее путешественники жаловались на перекупщиков мест, которые появились в очереди у КПП «Нарва-1». Они занимают позицию в очереди и передают другим за деньги. МИД Эстонии ранее заявил о прекращении признания небиометрических, дипломатических и служебных паспортов России с сентября этого года. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы ЕС, ни для оформления виз, пишет «Москва-24». Сборная Германии впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф Мундиаля 2026. Матч против Парагвая завершился в ничью 1-1. Исход встречи решила серия пенальти. Сборная Парагвая, обыграв немцев, вышла в 1/8 финала турнира. За нее выступает защитник московского «Динамо» Хуан Касерес, который на текущем турнире уже установил 2 рекорда нынешнего чемпионата мира, отмечает РБК. В 1/8 финала Парагвай встретится с победителем пары Франция-Швеция, матч которых состоится 1 июля в полночь по Москве. Матчи 1/8 финала пройдут с 4 по 7 июля, четвертьфиналы с 9 по 11, полуфиналы 14 и 15, завершится турнир 19 июля. Официальный доллар 77,75, евро 88,65.
0: В центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. И сегодня еще и потеплеет. Плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 30 июня, сегодня последний день июня, и погода налаживается. Сегодня будет и осадков меньше, и уже начинает теплеть. Днем будет плюс 20-22, в центре Екатеринбурга плюс 17. Что на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой. Вопрос сегодня вот такой. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять потому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Попробуйте предположить. Телефон Радио Си 235-103.7. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять потому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Ваками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Пульзанавто» и на 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
5: Волынка, от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: Малых, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Center, Екатеринбург-Юг, Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева от Репина до Горького, на Малышева от Мамина Сибиряка до Горького, на Ленина от Московска до 8 марта и на 8 марта от Декабристов до Малышева. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, Малышева в направлении ЖБИ, и Малышева еще загружена в сторону центрального стадиона.
3: Реклама.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:15. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что ж, для многих показатель отношения к жизни в целом. Телефон Радиоси 235-103-7.
1: Я думаю, это можно определить по тому, как человек умеет отдыхать.
0: А это как?
1: Ну, насколько он поработал, так он умеет отдохнуть.
0: Если хорошо поработал, хорошо отдохнул. А поделитесь, пожалуйста, наблюдениями. Вот как человек должен отдыхать, чтобы могли мы сделать выводы по поводу всей его жизни, его отношения?
1: Ну, насколько он счастлив, когда отдыхает.
0: Хорошо, отдых. Пусть будет как вариант, пока не угадали. Радиоси, алло.
2: Я думаю, что мой вариант – это как человек тратит деньги.
0: Как тратит деньги. Так, а на что нужно обратить внимание, чтобы мы поняли, как человек относится к жизни в целом, как он тратит деньги?
2: Ну, то есть если легко, весело и радостно, то и к жизни так же относится. А если бережно и скрупулезно, то значит, вот и к жизни относится так же очень, очень внимательно и осторожно.
0: Ну, видите ли, как тратит деньги человек направо-налево, не всем видно. Скажем так.
2: Не всем видно, согласна с вами, да. Тут только нужно... близкому кругу видно, да.
0: А близкие так знают, да. Как он относится. Хорошо, да.
2: Согласна с вами, ладно.
0: Пока не траты, еще звоните, спасибо.
2: Ладно, всего доброго.
0: 235-103-7, телефон Радио Си, пробуйте, дозванивайтесь. У нас сегодня жизнеутверждающий невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, обстоятельства могут оказаться намного сильнее ваших желаний и вашей воли. Не стоит рассчитывать на 100% результаты. Тельцы, возможны вспышки эмоций, которые сильно навредят вашим отношениям. Стоит относиться к таким ситуациям, как проверки на прочность. Близнецы, перенесите важные мероприятия, условия для их легкого течения пока не сложились. Раки. Хороший день для поездок. Потенциальные недоразумения будут решены заранее, а конфликты сглажены. Львы. Ваши личные симпатии и антипатии могут сильно повлиять на исход дела, и это может оказаться не очень хорошо. Девы. День может принести новые идеи или хотя бы мысли об изменениях. Не бойтесь менять мелочи. Это принесет хороший результат. Весы. Нежелательно откладывать деловые встречи. Пробуксовка в коммуникациях может привести к разладу сотрудничества. Скорпионы. Вы можете получить новые сведения, которые добавят в картину недостающий фрагмент. Возможно, придется менять решение. Стрельцы. День поиска золотой середины. С одной стороны, не стоит слишком наседать на других, но с другой, нежелательно уступать чрезмерно. Козероги. Есть опасность выйти за рамки бюджета. Будьте строже к себе и к критериям того, что и как вы покупаете. Водолеи. День заботы о собственных мелких нуждах. Закройте эти вопросы, пока вся эта мелочевка не превратилась в лавину. Рыбы. За фасадом дружелюбия могут скрываться дурные намерения. Берегитесь ловушек. Проверяйте документы.
0: Как далеко можно уехать на обычном скейтборде, какое проехать расстояние, и как при этом изменится ваше отношение к людям, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:22 продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Вопрос сегодня у нас вот такой. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Может быть, это по его одежде можно определить?
0: Встречают, конечно, по одежке. Есть такое.
1: Мне понравится. Ну, если одевается ярко, то и жизнь удалась.
0: А если в черное, то не удалась?
1: А может быть, тоже удалась.
0: Может быть. Всякое бывает. Но что-то более сложное, что-то более комплексное, это подход должен быть. Не только одежда. Радио Си, алло.
2: Я считаю, что нужно смотреть, как человек ест.
0: Как ест? А как он ест?
2: Вот если он выбирает что-то вкусное, смакует, не спешит, вот он так и живет. А если он все на ходу, и он живет так же быстро и не замечает жизнь вокруг?
0: Ну, по идее, да, можно многое, наверное, сказать. Есть еще кое-что, почему многие из нас могут, в принципе, определить отношение человека к жизни. Пока нет ни еда, ни одежда, ни трата денег и ни отдых. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б. «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
0: В Эксимурге 9:25. В центре города плюс 17. Сегодня днем до плюс 22. Радио Си с вами. Хорошего вам вторника.
3: Реклама.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный

0: счетчик УГМК «Космонавта 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
3: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. На часах 9:30. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. 3/4 из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Как он смеется, что как он воспринимает саму жизнь, то есть как он умеет решать свои проблемы и во всем ищет вот свои плюсы.
0: Угу. Как он смеется или не смеется, например, да?
1: Да.
0: Есть вот какой-то еще один показатель, который, собственно, и показывает, как человек умеет решать некоторые вопросы.
1: Решать некоторые вопросы.
0: Ага. И вот поэтому можно определить, как он в целом относится к жизни. Но пока что нет, не смех. Нет. Смех это хорошо.
1: Благодарю.
0: Но пока далеко.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Может быть, все зависит от того, как человек делает свою работу.
0: Работу? Как работа работает?
2: Да, как, насколько он хорошо к ней относится и так далее.
0: Ну, давайте начну, видимо, подсказывать. Работа есть, ну, почти у всех. А то, да, о чем говорим, есть не у всех.
2: Ага.
0: Вот давайте думать в этом направлении. Еще
2: давайте
0: звоните.
2: Будем думать.
0: Да, спасибо. Уже пошли подсказки. Радио Си, алло.
3: Мы думаем, что это походка человека. Вот потому как он идет, можно определить его образ жизни.
0: Ну, точно можно сказать, кавалерист или нет, например.
3: Ну да, то есть я знаю, что учителя ходят немножко так сгорбившись, потому что они вот, ну, тащат нагрузку, обучают детей, у них прям такая походка. И вот поэтому образу жизни можно, по походке можно понять образ жизни.
0: Сейчас многие ходят сгорбившись, особенно кто смотрит постоянно в телефон. Но пока нет, походка хорошо, но что-то более существенное, что-то более такое заметное еще. И, в принципе, показывает именно отношение ко многим вопросам в жизни. И еще раз сделаю подсказку. Это делают многие из нас, но не все. Не у всех, потому что есть возможность показать отношение к жизни именно таким образом, именно через это. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевское.
4: Доброе утро. Дожди прекратятся в Екатеринбурге к выходным. Сегодня, в последний день июня, в Екатеринбурге ожидается сырая и пасмурная погода без существенных осадков, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков. В среду, 1 июля, вернутся дожди, но в пятницу и субботу пока в прогнозах переменная облачность без осадков. Между тем, накануне дождь шел весь день. В Екатеринбурге в гигантской луже на развязке Большакова-Белинского встал автобус. Пассажирам пришлось выходить из салона в воду по колено. На Малышева у Пушкина улица превращалась в реку, пишет Ядин. В Якутии сегодня самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы при посадке. Боинг 737-800 авиакомпании «Сибирь» прилетел из Новосибирска в Мирный. На борту было 173 пассажира, 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Так называемые бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Это кожаная обувь на анатомической пробковой подошве с кожаным верхом с перфорацией, пряжкой, которая регулируется, сообщает журнал Vogue. Людмила Гусева, Радио Си.
5: Реклама.
6: Живописный лес, пруд, лебеди.
5: Рыбалка.
6: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
7: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
6: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
7: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
8: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Плюс 20-22. В Краснотурьинске плюс 23-25. В Первоуральске плюс 16-18. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 14-16.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си, на часах 9:37. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Три четверти из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять по тому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Телефон Радио Си 235-103-7. Что скажете вы, что у вас?
1: Мне кажется, что занятие спортом.
0: Как человек занимается спортом?
1: Да, ну, спортом, занятие спортом.
0: В принципе, да, наличие спорта это уже о многом говорит, но пока что нет, не только спорт.
1: Угу, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. У нас сегодня все такие варианты классные, но через что-то человек показывает свое отношение в жизни к целом. Радио Си, алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Мне кажется, это ответственность. Не каждый человек способен брать ответственность за то, что он делает.
0: Ага.
2: И именно по уровню вот этой ответственности, способности.
0: Прекрасно. Абстрактное предложение у вас. Абстрактный такой вариант. Но что-то конкретное у нас сегодня. В каком-то смысле, да, это и про ответственность, и про трату денег, и в каком-то смысле это встречают по одежке.
2: Умение планировать свои действия, поступки, умение планировать.
0: И умение планировать туда же попадает. Вот через что-то человек показывает свое отношение к жизни в целом. По крайней мере, три четверти из нас уверены, что отношение человека можно вот поэтому понять. Радио Си, алло.
3: Добрый день.
0: Добрый.
3: Я думаю, что ответ на вопрос это что-то связанное с волосами, либо с укладкой.
0: Нет, это нет. Внешнее какое-то проявление, конечно, но это не касается непосредственно нашей внешности. Еще раз напомню подсказку, которую я уже давал. Это делают многие из нас, но не все, потому что не у всех есть возможность показать отношение к жизни именно таким образом. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос.
4: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж. 9+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Малышева от Репина до Горького. На Ленина от Московска до 8 марта. И на 8 марта от Декабристов до Малышева. Самые загруженные магистрали Малышева в направлении ЖБИ, Ленина в сторону УПИ и 8 марта в центр.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 30 июня. В Екатеринбурге без 15.10. В центре плюс 17. Сегодня днем плюс 20-22. И сегодня будет значительно меньше дождей, чем было вчера. А сейчас на Радио Си у нас есть история о том, как заканчиваются некоторые игры в Зарницу. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зарница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официальная поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. У нас даже в песнях есть некоторые подсказки, которые помогают ответить на невероятный вопрос. Три четверти из нас уверены, отношение человека к жизни можно понять потому, как он делает это. Что же для многих показатель отношения к жизни в целом? Мы вспомнили и про отношения с людьми, и про трату денег, и про отдых. И была подсказка, что это делают многие из нас, но не все. Не у всех есть возможность показать отношение к жизни именно таким образом. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Я думал, пунктуальность.
0: Ну, пунктуальность хорошо. Как проявляется? Через что?
1: В плане тайм-менеджмента, в плане сборов, отношений к остальным людям, чтобы никто не дожидался и на все встречи появлялись вовремя.
0: Это прекрасное свойство, но пока что нет. Что-то конкретное должно быть. Через что-то человек показывает свое отношение в жизни к целом. Радио Си, алло.
2: Думаю, может быть, это вождение автомобиля, как он водит автомобиль.
0: Ой-ой-ой, горячо, горячо.
2: Горячо?
0: Да.
2: Так, велосипед, что ли?
0: Холоднее.
2: Это не у всех есть холоднее, да?
0: Ну и автомобиль тоже есть не у всех.
2: Автомобиль не у всех, да, поэтому нас это и натолкнуло.
0: Так.
2: Думаю, мозговым штурмом.
0: Ну, а что он делает с машиной?
2: Как ее обслуживает, как ухаживает за ней.
0: Как ухаживает, конечно. И для многих это показатель отношения к жизни в целом. Как ухаживает за автомобилем. Разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Классно, я очень рада.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Эльвира.
0: Эльвира, а у вас какой автомобиль? Чистый? Красный?
2: Чистый, не красный, зеленый, чистый.
0: Заправленный.
2: Заправленный. Но этим владеет все это ведение мужа, поэтому я только внутри то, что
0: в салоне. Да, вы за внутренности отвечаете, да?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Да, то есть, да.
0: А можно ли вот по такому отношению к автомобилю сказать про отношение к жизни в целом? Про вас?
2: Ну, я бы не сказала все-таки. Я бы не сказала, потому что ситуации очень много разных. Где-то что-то не досмотрели, где-то не доглядели.
0: То есть у вас, смотрите, муж за в целом состояние автомобиля, а вы за какие-то...
2: За технику и за в целом.
0: За эстетику.
2: А я за отдельные детали.
0: Хорошо.
2: Да, эстетика.
0: Ну, в принципе, да, такое отношение к жизни тоже можно описать. Эльвира, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете сертификат на 3000 рублей в кейтеринг Айгуль Усмановой.
2: Ура! Я так рада. Я хотела попробовать у нее.
0: Обязательно попробуйте.
2: Я, Камалова Эльвира, с юго-западного района, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.

Радио С вами на часах 9:57 в центре города плюс 17. Над Екатеринбургом сегодня снова тучи. А будет ли дождь? И вообще, как обстановка с дождями на этой неделе? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио Си Жан-Мишель Жар.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио СИ, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Доброе утро. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов в ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. В частности, БПЛА уничтожены над Белгородской областью, Брянской, над Волгоградской, Воронежской, Ростовской, над Московским регионом, Кубанью и другими. Атака дронов на Москву продолжается. С полуночи над территорией столичного региона было ликвидировано уже 50 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Москва-24. В Москве ограничено работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Дожди могут прекратиться в Екатеринбурге к выходным. Сегодня, в последний день июня, в городе будет сыро и пасмурно, без существенных осадков. Днем температура составит плюс 22. Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на погодные интернет-ресурсы. В среду, 1 июля, в Екатеринбург вернутся дожди, будут эти два дня до утра пятницы. При этом потеплеет до плюс 24 днем. В пятницу и субботу пока в прогнозах облачная погода с прояснениями, плюс 24 градуса. Дожди вернутся в Екатеринбург в воскресенье, снова на несколько дней. При этом Росгидромет, например, обещает в выходные в Екатеринбурге и до плюс 26. Между тем, накануне дождь шел весь день. В Екатеринбурге в гигантской луже на развязке Большакова-Белинского встал даже автобус. Пассажирам пришлось выходить из салона в воду по колено. Жильцы соседней многоэтажки сняли момент с высоты, пишет Я1, публикует кадры. Из-за того, что автобус встал в воде, расписание транспорта сдвинулось. Похожая картина наблюдалась на улице Малышева в районе пересечения с Пушкина. Улица там превратилась в реку, колеса машин полностью погружались в воду. Люди пробирались по тротуару вдоль стен зданий. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Об этом сообщил телеграм-канал Шот. Собака была ранена, но смогла отыскать дорогу домой. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу, нашли владельца и передали ему питомца. С собакой сейчас все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил 32 частных дома, повредил больше сотни домов, оставил без света тысячи местных жителей. К Земле приближается опасный астероид. Об этом заявил агентство ТАСС эксперт в области астрономии Пермского НИИ Политехнического университета Евгений Бурмистров. Он назвал недавно открытый астероид 2024 YR-4 самым опасным для Земли из-за того, что может войти в ее атмосферу. По расчетам, это может случиться 22 декабря 2032 года. Падение такого тела может привести к разрушениям в радиусе 30 километров от удара, что сопоставимо с крупным городом. Шансы столкновения, впрочем, очень малы – 0,17%. При этом астрономы готовятся уточнить траекторию полета астероида, когда он приблизится к планете в 2028 году. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88,65.
0: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
1: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня будет значительно меньше осадков, чем было вчера. Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио ИСИ с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио ИСИ ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TV7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередкость теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Радио ИСИ с вами. Меня зовут Андрей Королев. Сегодня вторник, 30 июня. Сегодня последний день июня. И погода понемногу налаживается. К выходным будет снова летняя погода. Тепло, сухо и без дождей. Где зародилось человечество? Там, где было тепло, или там, где все-таки холодно? Вопрос остается открытым. О нем минут через 10 на Радио ИСИ.
4: Реклама.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллионы рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: Малых, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч. Рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Этим летом много футбола.
13: А может, еще больше?
14: Футбольше!
12: Уральский фестиваль футбола 2026.
14: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
12: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
13: А вечером поем.
14: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
12: Вход бесплатный. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
16: You shot me, then you caught me, and I'm like, damn, bum, bum. I see the status.

0: На радио ИСИ группа «Свинцовый туман» с песней «Я знаю» на часах 10.20 в центре плюс 18. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Волга Аками» на Сибирском тракте 24Б.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов.

0: Реклама.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
2: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». Это Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. 10:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. У нас впереди не то чтобы любимица, но, по крайней мере, самая узнаваемая певица среди футбольных фанатов – Шакира и песня «Underneath Your Clothes». А прямо сейчас на Радио ИСИ новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Силы ПВО России с вечера сбили 419 дронов в ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. На подлете к Москве уничтожено 50 беспилотников. Ограничена работа аэропорта в Домодедово и Жуковске. Из-за дождей в Свердловской области ограничено сообщение с 17 населенными пунктами, сообщили в департаменте информполитики региона. В этих населенных пунктах созданы запасы необходимых продуктов, лекарств, работает телефонная связь, ситуация под контролем. В Кушве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой 22 июня, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Собаку подобрали неравнодушные жители и передали хозяину. Сейчас с ней все хорошо, сообщает телеграм-канал «Шот». Сборная Германии впервые за 64 года сенсационно проиграла на старте плей-офф чемпионата мира. Матч против Парагвая завершился в ничью 1-1. Исход встречи решила серия пенальти. Сборная Парагвая, обыграв немцев, вышла в 1/8 финала турнира, пишет РБК. Людмила Гусева, Радио ИСИ.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18, сегодня днем облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22, в Каменске-Уральском плюс 19-21, в Асбесте и в Полевском плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио 7.

FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Си.

0: На радио Си Тейлор Свифт, ее музыкальная новинка «Я знала это, я знала тебя». 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18, днем до плюс 22. А сейчас на радио Си нас ждет история про единственного в мире 23-кратного олимпийского чемпиона, пловца, который поставил почти 40 мировых рекордов. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мира плавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 сантиметров при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 сантиметров. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

радио «Си» с вами, на часах 10:59. Что произошло на съемках сериала «Уэнсдэй», что Еву Грин доставили в больницу. Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. А еще узнаем, на каких участках, 33 участках в Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Си» шутка Баха в современной обработке.

0: 11.02 в Екатеринбурге на радио СИ новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России в ЕС. Об этом сообщил европейский источник, отметив, что инициатива рассматривается совместно со странами Евросоюза, пишет газета «Известия». Ранее с предложением выступила фракция немецкого блока ХДС в Европарламенте. При этом сроки принятия возможного решения пока не называются. Достижение единой позиции среди стран Евросоюза остается под вопросом. Между тем, в России спрос на внутренний туризм увеличился на 15% год к году. Интерес к странам Азии вырос более чем вдвое, отмечает Москва-24. Проливные дожди оставили без холодной воды жителей Первоуральска. В городе восстанавливают систему водоснабжения. Горожанам ограничили подачу холодной воды. Жители Первоуральска могут бесплатно набрать воду по адресу улицы Мичурина, 1Б. Пенсионеры, инвалиды, а также многодетные семьи и маломобильные граждане могут позвонить на горячую линию горадминистрации. Им воду привезут волонтеры. По данным МЧС, поднялся уровень воды в реке Патрушихе. Затоплено около 30 частных домов в поселке Белимбай под Первоуральском. Идут работы по расчистке русла реки, пишет «Новый день». Напомню, из-за дождей ограничено сообщение с 17 населенными пунктами области. Между тем, в Екатеринбурге устраняют последствия вечернего потопа. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. За весь июнь уже больше трети годовой нормы, отмечает «Новый день». Ливневая канализация накануне не везде справлялась с потоками воды. Многие перекрестки затопило. Некоторые машины остались даже без номеров. Сегодня на улице Белинского найденные стали складывать елочкой, пишет «Новый день», ссылаясь на сообщение горожан. По их словам, таксисты с утра в луже искали и отмывали свои автономера. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юрал Мэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час. Причиной введения ограничений стал критический износ рельсов. Французская актриса Ева Грин была доставлена в больницу со съемок сериала «Wednesday», пишет издание «Сан», ссылаясь на источники. На съемочной площадке третьего сезона проекта в Дублине актриса получила травму ноги, ее госпитализировали, она прошла курс лечения. Производство сериала «Wednesday» приостановили до полного восстановления Евы Грин. Она исполнит роль Офелии Фрамп, тети главной героини сериала. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио ICS Sting, Desert Rose, песня, которая хорошо звучит и в пустыне под палящим солнцем, и в Екатеринбурге, когда над городом тучи. С вами Андрей Королев, хорошего вам вторника. Сегодня 30 июня, последний день июня. Впереди у нас еще два месяца лета. В центре города плюс 18. Сегодня днем будет меньше дождей, чем было вчера, и плюс 20-22. Впереди на радио ICS небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем Чичерину с песни «Блюдце». Через минуту мистер Данус «Оу-ла-ла» на радио ICS.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то
2: вау! Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
2: Екатеринбург. ТРК «Комсомол». Третий этаж. 0+.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.io.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: девочки смеются.
1: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: на радио России Полина Гагарина с песней «Драмы больше нет». Половина 12 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 сегодня днем, да, плюс 22. Теплая погода от нас никуда не ушла, к выходным будет жарко. Впереди Арелина Аран Энтори, а сейчас на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Доброе утро. В Московской области за ночь уничтожено 60 беспилотников на подлете к Москве, 50, сообщили власти Подмосковья и столицы. В подмосковном Егорьевске дрон попал в жилой дом, пострадали двое взрослых и двое детей. 6-месячного малыша спасти не удалось, пишет «Москва-24». В Ревде введен режим повышенной готовности из-за рекордных осадков и повышенного сброса воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки, пишет «Новый день». Владельцу бизнес-центра «Высоцкий» разрешили построить художественную школу на берегу Исети. Андрей Гавриловский получил разрешение на возведение здания в 5 этажей в районе улиц Тверитина и Белинского на месте снесенного автосервиса, пишет портал 66. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала Мундиаля и вылетела с турнира. Матч завершился со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю, также в серии пенальти и тоже покидает чемпионат. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
4: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевская.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 20-22.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радиоэсе Ace of Base с песней Lucky Love. В Кимурге без 15.12, впереди золотая коллекция радиоэсе, тройка песен, что радует нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Лимар, Энрике Иглесиас и уже скоро Европа, The Final Countdown.
1: Золотая коллекция радиоэсе.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Селимар, If There Is Any Justice в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. В результате атаки дронов в ВСУ в подмосковном Егорьевске погиб 6-месячный младенец. 3 человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ночью беспилотник упал на частный жилой дом. Возник пожар. Спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей, но младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую медпомощь. Всего минувшей ночью средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Дроны уничтожены в ряде районов, в том числе Домодедово, Чехове, Дубне, Одинцово, Бронница, Храменском и других. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 50 сотнях БПЛА, летевших на столицу. Из-за проливных дождей на западе Екатеринбурга в поселке Северка поднялся уровень реки, подтопленные придомовые территории и часть улиц. На место ЧС выехали зам главы города Александр Толкачев и глава железнодорожного района Виталий Першин. Поселок Северка относится к ЖД району Екатеринбурга. В Ревде, между тем, введен режим повышенной готовности до 1 июля. Это связано с рекордными осадками и повышенным сбросом воды с плотин Волчихинского, Новомаринского и Ревдинского водохранилищ, пишет «Новый день». В регионе затоплены 7 низководных мостов, 1 участок трассы. Ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. В них созданы запасы необходимых продуктов и лекарств. Работает телефонная связь, отмечают в департаменте информполитики региона. В центре Екатеринбурга сегодня утром встал в пробке из-за сломанного светофора возле торгового центра «Пассаж». Затруднено движение по проспекту Ленина, сообщают горожане. Затор тянется от пересечения с улицы Репина до перекрестка с улицы 8 марта. По данным сервиса «Яндекс.Карты», самый пробочный участок от улицы Шейкмана до Хохрякова. В противоположную сторону серьезных заторов не наблюдается, пишет «Ядин». В Кошеве собака, которую ураган унес в лес вместе с будкой, сама вернулась в разрушенный дом. Хозяина там уже не было. Неравнодушные жители, которые сейчас ищут раненых животных по всему городу после урагана, нашли владельца и передали ему питомца. Сейчас с собакой все хорошо. Напомню, мощный ураган прошелся по Уралу 22 июня. Вихрь полностью разрушил более 30 частных домов, повредил более сотни, оставил без света тысячи местных жителей. Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1-1, но в серии пенальти сильнее оказались марокканцы. В 1/8 финала африканская сборная сыграет с командой Канады. Напомню, ранее сборная Германии сенсационно проиграла Парагваю в серии пенальти и вылетела из чемпионата мира. Также в дальнейшую стадию прошла Бразилия. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июля по 19 июля в 3 странах США, Канаде и Мексике. Сборная России отстранена от международных соревнований и не участвует в этом турнире, напоминает газета.ру. Официальный доллар 77.75, евро 88.65.
1: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Португал The Man Feel It Still. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот вторник, 30 июня на календаре, и далее на радио Си Мурат Насыров.
1: Реклама. Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: С вами радио Зи на 103.7 FM и только что Мурат Насыров. На часах 12.15 на радио Зи Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Юлия Зиверт, далее на Радио Си Тедди Свимс, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Из-за проливных дождей на западе Екатеринбурга в поселке Северка поднялся уровень реки, подтоплены придомовые территории, часть улиц. На место выехали замглавы города Александр Толкачев и глава железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин, пишет «Новый день». Центр Екатеринбурга сегодня встал в пробке из-за сломанного светофора у торгового центра «Пассаж». Затруднено движение по проспекту Ленина, сообщают горожане, пишет «Е1». Россияне стали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования «Эватор». Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Дуа Липа снялась обнаженной в ванне во время медового месяца в Италии. Фото она выложила в сеть. Напомню, 31 мая певица вышла замуж за британского актера Каллума Тернера, наиболее известного по фильму «Фантастические твари», «Преступление Гриндевальда» и сериалу «Война и мир». Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: На радио Си меньше слов и больше музыки. Только что Ариана Гранде. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Эрос Рамазотти и Роксет. И в самом начале Джордж Майкл.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Польза нафта» и наша 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
6: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
7: Золотая коллекция. Радио Си.

С вами радио Си на 103.7 FM, и только что я Эрос Рамазотти. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио Си инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си», час дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В Москве сегодня прощаются с бывшим министром обороны России, экс-премьером, спецпредставителем президента, почетным президентом баскетбольной единой лиги ВТБ Сергеем Ивановым. Как сообщает МСК-1, церемония прощания проходит в Центральной больнице управделами президента России в Москве. Движение транспорта в районе перекрыто. Венки к траурной церемонии прислали официальные лица и ведомства, спортклубы и различные общества, пишет РБК. Напомню, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. После траурной церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище столицы. Информацию о замедлении трамваев на некоторых участках в Екатеринбурге назвали фейком. Ранее один из телеграм-каналов сообщал, что с 1 июля на улице Радищева и на мосту на улице Челюскинцев нельзя будет разгоняться больше 20 км в час, на участках Малышева и Татищева до 10 км в час. Однако на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения по скорости. Об этом сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное», близкий к мэрии. Редакция увидела документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, а также в зоне пересечения троллейбусными линиями и в прочих узких проездах, отмечает «Комсомольская правда». На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунтов, которые размыли дожди. Инцидент случился утром в понедельник на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны улицы Блюхера, пишет Я-1, ссылаясь на очевидцев. К счастью, никто не пострадал. Подрядчик начал техническое расследование причин. Экскаватор уже извлекли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущая работа это не повлияло, сообщили порталу Е1 в пресс-службе компании-застройщика. Россияне начали терять интерес к чаю. С начала года розничные продажи упали на 9-11%. Пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные поставщика кассового оборудования и программного обеспечения, компанию «Эватор». Так, черный чай потерял 11% в продажах, зеленый 9%, травяной 10%. Лучше всего ситуация с зеленым чаем в пакетиках, всего минус 1%. Наихудшая динамика у черного рассыпного чая – минус 15%. Связать падение спроса с ростом цен на чай не получается. За год продукт почти не подорожал. Эксперты называют падение интереса к чаю общей мировой тенденцией. Поддерживать продажи удается только за счет разнообразия ассортимента. Власти Парагвая объявили сегодня национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент Парагвая Сантьяго Пенья. Сборная Парагвая, напомню, обыграла Германию в серии пенальти. Впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное дополнительное время завершилось в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет газета.ру. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
2: Реклама.

0: Баревит.ру.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 24.
2: Пять лучших песен о любви на радио 7 украсят ваш день.
3: На радио 7 пять песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Элтон Джон, еще будут Эдвард Май, Вика Жигулина, Стерео Лав, а также команда Чайф и Зейн. И в самом начале No Doubt, Don't Speak.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Элтон Джон. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио «Россия» Aerosmith.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай.

0: Ваками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
1: Реклама ООО «Польза нафта» и наша 56-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что Aerosmith. На часах 13:30, далее на Радио Си Реднекс, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. Церемонию прощания с экс-министром обороны, экс-премьером России Сергеем Ивановым сегодня лично посетил президент Путин, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Путин возложил цветы, кратко пообщался с семьей своего соратника. Похоронят Сергея Иванова на Троекуровском кладбище. Ливневая канализация Екатеринбурга накануне не выдержала потоков воды из-за рекордного количества осадков. На город выпало, по предварительным подсчетам, больше 52 миллиметров, сообщил порталу 66 источник в мэрии. И отметил, что бригады водоотведения работали буквально на разрыв, очищали решетки ливневки. В Екатеринбурге 9 бывших мигрантов получили повестки в военкомат. В городе прошел очередной рейд по выявлению новых граждан России, не вставших на воинский учет, пишет «Комсомольская правда». Власти Парагвая сегодня объявили национальный выходной в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала Мундиаля. Президент Сантьяго Пенья подписал соответствующий указ, а также поблагодарил футболистов за доставленную огромную радость. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
4: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
5: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
5: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
6: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И погода на Радио Сим. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки, это Радио 7. На часах 13.42 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Моджо с хитом «Леди», «Еще сил» и в самом начале Бобби Макферрин.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Моджо Леди, Дэлли на Радио 7 Маранди, и перед этим музыка понятная без слов

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10% с введением новых правил расчета ремонта. Они вступят в силу 11 июля, сообщили в Банке России. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки. Сейчас эти затраты ограничены 2% от стоимости заменяемых запчастей. Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники за 3 месяца после вступления изменений в силу, пишет Москва-24. На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге возле супермаркета «Лента» столкнулись 3 автомобиля и перегородили проезд другим водителям. На участке соседних улиц скапливаются пробки. 3 машины стоят на аварийке, снесли забор, полдороги перекрыта. На Челюскинцеве на повороте на проспект Космонавтов образовалась огромная пробка, пишут очевидцы в соцсетях. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе столкновения на всех соседних улицах, в том числе на Челюскинцев, возникли серьезные заторы, отмечает ЯДИН. Ливневая канализация Екатеринбурга не выдержала поток воды из-за рекордного количества осадков, сообщили в мэрии. В Екатеринбурге накануне весь день шел сильный дождь, на город выпало по предварительным расчетам больше 52 миллиметров. Поэтому возникла ситуация с затоплением ряда пониженных перекрестков. Бригады компании водоотведения и искусственные сооружения выезжали, работали буквально на разрыв, очищали решетки канализации, но воды было очень много, объяснил порталу 66 источник мэрии. Метеоролог Алексей Полин сообщил, что нынешний июнь стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В Екатеринбурге 9 бывших мигрантов получили повестки в военкомат. Прошел очередной рейд по выявлению новых россиян, не вставших на воинский учет. Проверку провели офицеры следственного отдела совместно с сотрудниками полиции и районного военного комиссариата. Кроме выявления уклонистов, мигрантов проверяли на соблюдение миграционных законов. В результате рейда 9 гражданам из числа бывших мигрантов вручены повестки для постановки на воинский учет, сообщили в пресс-службе СКР по ЦВО, сообщает «Комсомольская правда». Дуа Липа снялась обнаженной в ванне во время медового месяца в Италии. Фото она выложила в соцсеть. Напомню, 31 мая певица вышла замуж за актера Каллума Тернера. Пара расписалась в лондонской ратуше. Свадьбу играла позже на вилле на Сицилии 3 дня. Снимки со свадьбы Дуа Липа показала поклонникам в сети 20 июня. Муж певицы, британский актер Каллум Тернер, известен по фильму «Фантастические твари», «Преступление Гриндевальда», спортивной драме «Парни в лодке», где сыграл главную роль, а также сериалом «Война и мир», «Клей» и другим. В начале года в СМИ активно обсуждали возможную кандидатуру Тернера на роль Джеймса Бонда, но официального подтверждения не последовало. Официальный доллар сегодня 77.75, евро 88.65.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 18, завтра в среду небольшой дождь, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 12-14 и завтра днем до плюс 24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Mon amour.
1: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Адриана Челентана. Меня зовут Леонид Флипов. На часах 14:12. И далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно те.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Cranberries. На часах 14:30, далее на радио 7 Милен Фармер, но прежде новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Нижних Серках ввели режим ЧС. Часть домов в городе остается без света и газа после сильного паводка из-за дождей. Потоплено 48 жилых домов, 10 человек размещены в пункте временной эвакуации. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Взрыв прогремел в Монако после того, как неизвестный оставил рюкзак у входной двери здания на одной из улиц. Трое пострадавших – это украинский олигарх, его супруга и ребенок 13 лет. Один из крупнейших ТРЦ Екатеринбурга решил сделать свою парковку платной. Водители заметили, что на территории торгового центра «Радуга парк» обустраивают шлагбаумы. Администратор ТРЦ подтвердил, что парковка со временем станет платной, пишет Ядин. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. В конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Людмила Гусева, Радио 7.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

слыши ломы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет радью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Savage Garden, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Мадонна и Стинг, и в самом начале Bad Boys Blue.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Успевай в Cherry Tenet июль на Металлургов 65. Акции до конца этого года.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
4: Тут так круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
6: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
6: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка «Ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: И замер весь мир в ожидании. Уже в эту пятницу выходит ее новый альбом. Это «Мадонна», только что на Радио 7. На часах без 5:03. Далее на Радио 7 «Шер» с хитом «Believe». И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. В Свердловской области в Нижних Сергах ввели режим ЧС. Часть домов в городе остаются без электричества и без газа после сильного паводка из-за дождей. Подтоплены 48 жилых домов. 10 человек размещены в пункте временной эвакуации. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Чекасин. На территории работает 5 групп, которые обследуют подтопленные дома. Повреждено порядка 2 километров автомобильных дорог, подмыто 3 автомобильных моста. Пострадавших, к счастью, нет. Помощь будет оказываться в зависимости от повреждений, в зависимости от ущерба. Электроснабжение обесточенных домов планируется остановить уже сегодня, пишет «Новый день». Между тем, в окрестностях Березовского переполнены водоемы и затоплены некоторые улицы. Об этом рассказал в телеграм-канале исполняющий обязанности главы города Владимир Шауракс. В поселке Монетный вода немного спала, но пока дорога на Перспективную затоплена. С двух сторон от нее водоемы переполнены. В Старопышминске в результате подъема уровня воды проход к святому источнику потоплен, вход туда ограничен. Ранее сообщалось, что в Ревде введен режим повышенной готовности до 1 июля. В районы рек Чусова и Ревда направлены группы для мониторинга обстановки. Один из крупнейших ТРЦ Екатеринбурга, Радуга-парк, решил сделать свою парковку платной. Об этом рассказали порталу Е1 водители, которые заметили, что на территории торгового центра начинают обустраивать шлагбаумы. Администратор ТРЦ подтвердил, что парковка со временем станет платной, но конкретной информации пока нет. Е1 отмечает, что многие торговые центры Екатеринбурга в последние годы стали устанавливать шлагбаумы на своей парковке, отсеивая желающих парковать автомобили на ночь. При этом в большинстве случаев торговые центры разработали тарифную сеть без платы за краткосрочную стоянку, если, например, водитель приехал за покупками или в кино. Князь Монако осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали 3 человека. Альбер II выразил сочувствие раненым, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности. Задействованы все профильные госслужбы, которые взаимодействуют с французскими властями. Напомню, взрыв прогремел у входа в здание на одной из улиц после того, как неизвестный оставил там рюкзак и скрылся. По данным СМИ, трое пострадавших – это украинский олигарх Вадим Ермолаев, основатель корпорации «Алиф», его жена и ребенок 13 лет. Состояние пострадавших тяжелое. Подозреваемого ищут. Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за теплового расширения металла на жаре. Об этом сообщил инженер и архитектор Бертран Лемуан. По его словам, в конструкции башни использовано такое железо, которое расширяется под воздействием тепла. При снижении температуры вновь сжимается, пишет газета «Ру». Напомню, почти по всей Франции на прошлой неделе ввели красный, наивысший уровень погодной опасности из-за аномальной жары до плюс 40 и выше. Официальный доллар сегодня 77,75, евро 88 рублей 65 копеек.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки на радио 7. Только что Алан Уокер. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 15:10. Продолжим буквально через минуту. Далее на радио 7 Hi-Fi и сразу после Оливия 1.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: «Субару». Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Энрике Иглесиас, далее на радио Си шоу с хитом Love Tonight, но прежде новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.
1: Добрый день. Россия, возможно, будет импортировать нефтепродукты. Идут контакты с другими странами на эту тему, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, но отказался говорить подробно, пишет Интерфакс. Между тем, российское правительство, возможно, разрешит некоторым НПЗ выпускать бензин Евро-2. Это позволит снизить глубину переработки нефти, удешевить, ускорить процесс и насытить рынок бензином. Сегодня стандарт бензина в России экологический, класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. В поселке Северка в Екатеринбурге развернут оперштаб по ликвидации последствий подтопления. Вышли из берегов реки Северка и Решетка, затоплены 96 домов, единственная дорога к поселку размыта. Специалисты обходят все затопленные территории в Екатеринбурге, откачивают воду с этих участков, пишет «Новый день». Между тем, на этой неделе в Екатеринбурге будет выглядывать солнце, например, завтра, затем в пятницу и в субботу. Температура тогда поднимется до плюс 25 и выше. ГИС-метео обещает сухими выходные на этой неделе. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Живописный лес, пруд, лебеди.
2: Рыбалка.
3: Асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки.
2: Видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Да, в Князевском все располагает комфорту.
3: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
2: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом. Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Дайдон на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Jam & Spoon, Set Me Free, еще Sweetbox и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама. У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
2: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpo.rf для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 4 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
2: Добрый день. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В екатеринбургском поселке Северка развернут оперштаб по ликвидации последствий подтопления. Затоплены 96 домов, вода залила подвалы, земельные участки. Единственная дорога к поселку размыта, сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Северка и Решетка. На горячую линию поступило 29 звонков от жителей Северки. Пока никто не обращался за помощью, хотя развернут пункт временной эвакуации, организовано горячее питание. Власти поселка ждут, когда уровень воды снизится, чтобы приступить к восстановлению дороги. Подрядчик уже завозит скальный грунт для отсыпки дороги, сообщил глава района. Синоптики делают осторожные прогнозы о прекращении осадков. Есть надежда на то, что дожди в Екатеринбурге прекратятся в выходные. С 4 по 6 июля осадков не ожидается, а температура воздуха днем будет от плюс 22 до 27 градусов. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Самой дешевой страной для отдыха в июле Ассоциация туроператоров России назвала Таиланд. Также в пятерку недорогих направлений вошли Турция, Арабские Эмираты, Египет и Иордания. В расчет брались туры на двоих с перелетом и размещением в четырехзвездочных гостиницах. Для Таиланда показатель начинается от 113 тысяч рублей, Турция от 118, Дубай 119, Шарм-эль-Шейх и Иорданская Акаба от 123 и 126 тысяч соответственно. Самым дорогим направлением в июле для россиян является Маврикий. Минимум 279 тысяч рублей. Средний чек отпуска на двоих на юге России этим летом составит до 130 тысяч рублей за 9 ночей. Доллар 77,75, евро 88,65.
0: Реклама.

0: Ставки Паривид. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: вами Радио Сина 103.7 FM и только что Дэвид Гетта и Сиа с хитом «Let's Love». Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 16.10 и далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
3: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.
4: АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Это не Киев и Кайли Миноук, только что на Радио 7. На часах 16:32 и пришло время узнать о последних событиях к этой минуте. На Радио 7 новости.
1: Добрый день. В России в этом году вырос средний балл за ЕГЭ. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, по русскому языку показатель составил 63,3 балла, профильная математика 66,3. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. Свердловские власти пытаются ликвидировать подтопление. Такое поручение дал губернатор Денис Паслер. Из-за аномальных дождей затопленными оказались 7 низководных мостов. Временно ограничено движение с 17 населенными пунктами, передает Е1. Бывшая жена бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова Ирина обжаловала приговор. Ранее Кировский райсуд назначил ей условный срок за мошенничество, сообщает Урару. Почти половина опрошенных российских дачников тратят на свою дачу от 20 тысяч до 50 тысяч рублей в год. Еще 17% расходуют более 100 тысяч рублей. И почти треть респондентов живет на даче с весны по осень. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в среду небольшой дождь. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 12-14. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: С вами радио Сина 103.7 FM и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Элли Голдинг, еще Аква, Turn Back Time и в самом начале Майкл Джексон.
1: Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция «Радио

Золотые хиты на Радио Си и только что Элли Голдинг. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си доктор Албан. И перед этим инструментальная музыка.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Россиянам хотят полностью запретить въезд в Европу. Еврокомиссия обсуждает этот вопрос, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты из немецкого правящего блока ХДС-ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине. После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов. Некоторые страны перестали выдавать россиянам визы, либо вовсе закрыли границы. Позднее ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а в ноябре прошлого года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. При этом за прошлый год европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч шенгенов, что стало рекордом с 2022 года, пишет РИА. В Нижней Салде объявили режим повышенной готовности после сильного ливня. В городском водохранилище поднялась вода, она прибывает со скоростью примерно сантиметр в час. Как говорят в местной администрации, на которую ссылается городской вестник, снижение объемов спуска воды пока не предвидится, пока динамика растет. По поручению губернатора Дениса Паслера по всей области идут работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Екатеринбуржцы определились с тем, как будет выглядеть набережная Сети. В мэрии подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной на участке от Декабристов до Белинского. Почти 40% отдали предпочтение природному стилю оформления, более 5% урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным. За обустройство велодорожек высказалось 75% горожан, беговой дорожки 81%. Также подавляющее большинство опрошенных высказалось за архитектурную подсветку и озеленение. Напомню, участок набережной Сети ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» откроет новый сезон 13 июля домашним матчем с московским «Торпедо», сообщили в екатеринбургском клубе. Встреча на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов по местному времени. Всего команду ждет 34 тура. Первый круг продлится до начала декабря, второй стартует в марте, завершится 29 мая домашним матчем против Челябинска. В прошлом сезоне «Урал» занял третье место в Лиге Пари, набрав 61 очко. В стыковых матчах за выход в РПЛ «Урал» проиграл махачкалинскому «Динамо». Власти Парагвая объявили во вторник национальный выходной и праздничный день в честь победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира и выхода в следующий раунд турнира. Соответствующий указ подписал президент страны Сантьяго Пенья. Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала Мундиаля. Основное и дополнительное время завершились в ничью 1-1, но в серии пенальти Парагвай победил, пишет газета.ру. Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Завтра облачно, с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 14, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем прекрасного летнего вечера. С вами Роман Калашников. Вы слушаете Радио Си. Сегодня в наш город приехал замечательный артист, которого, думаю, многие из нас видели, например, в кино или на подмостках театра, Виктор Добронравов. Приехал он с музыкальной группой. Разумеется, мы не могли пройти мимо этого музыкального события. Очень скоро с Виктором пообщаемся на Радио Си. Уже буквально в ближайшие минуты. Дождитесь, уверен, беседа получится очень интересной. Ну и через минуту с нами Николай Носков. Это здорово на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
4: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
5: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
6: Тут-то круто!
7: Тут-то вау!
6: Дети в восторге от парка развлечений.
7: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
6: Дети довольны.
7: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
6: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Римэкс Моторс», «Субару Центр Ктимбург-Юг», «Московская 214А». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Екат от 19 километра до Высоцкого. Малышева стоит от Мамина Сибиряка до 8 марта. Московская от Советских женщин до Волгоградской улицы. Фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Восточная от Первомайской до Декабристов. По магистралям сейчас самое загруженное — это Московская в сторону объездной.
1: Реклама. Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Радио Си. 103.7 FM.

0: Вы слушаете «Радио 7». Меня зовут Роман Калашников. Сегодня у нас в гостях человек, которого вы регулярно видите на больших экранах и главных театральных сценах страны. Представитель знаменитой актерской династии и ведущий артист театра Вахтангова Виктор Добронравов. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Виктор, в списке ваших ролей Онегин, Болконский, Моцарт, генерал Хлудов. Но вот многие помнят вас по минутному эпизоду из фильма «О чем говорят мужчины», где вы играли.
2: Ну, что, все же так хорошо начиналось.
0: Да, предлагал Дифлопе и Круто. Ну, не обидно вот то, что вас помнят по такой роли?
1: Сейчас уже грех жаловаться, но бывает, да, бывает. Играешь кучу всяких ролей, большой материал, великие авторы, большие режиссеры. А тебе говорят, вот спасибо. О, Крутон, Дифлопе. Думаешь, да елки-палки. Но на самом деле это приятно, потому что попадание случается, даже вот какой-то маленький эпизод, он запоминается. Я не против, если в кого-то попадает одно, в кого-то другое.
0: Сегодня повод нашей встречи – это выступление в Летнем театре парка Маяковского с джазовой программой. Вот можно ли сказать, что для вас джаз – это возможность сбросить вот эти чужие судьбы, образы героев и побыть самим собой?
1: Безусловно, конечно. Но вообще музыка для меня всегда была важна. Я такой несостоявшийся полумузыкант. В детстве я учился на саксофоне, я играл на альте. Много пел, и у нас был джазовый вокальный ансамбль в музыкальной школе, в класс-центре. Я учился в класс-центре Сергея Казарновского. Есть такая уникальная школа в Москве. И поэтому джаз для меня всегда был, ну, не чужим. Я очень благодарен ЛРК Трио, фантастическим музыкантам, лучшим музыкантам нашей великой страны. Мы как-то познакомились несколько лет назад, и потом ребята сказали, слушай, клево будет, если мы сделаем программу, давай что-нибудь придумаем. И мы совершенно без какого-то плана начали просто набрасывать. Я, ну, и Антон Ревнюк, который в основном делает, придумывает аранжировки, контрабасист ЛРК Трио. ЛРК – это Лебедев, Ревнюк, Кравцов. И мы начали встречаться и просто набрасывать только то, что любим. Вот Антон мне присылает, а вот эта песня тебе нравится? Я думаю, как ты попал, как ты догадался? Это вообще моя любимая песня. Он говорит, ну, значит, на одном языке говорим. И вот таким образом мы составили программу, которая потом уже устаканилась. У нас половина вещей западных. Это такой почти все. Это классический вокальный джаз. Это Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Кол и так далее. А вторая половина – это наша советская. Что-то эстрада советская, что-то из кино советского. Все наше любимое, родное.
0: Ну, то есть с этой программой вы будете сегодня выступать?
1: Да.
0: Я правильно понимаю? Критики пишут, что вы не просто поете, превращаете каждую песню в такой мини-спектакль. А как это выглядит на сцене? Какую роль, может быть, вы проживаете, когда поете, например, советскую классику?
1: Да я не знаю. Честно говоря, нет такого какого-то у меня сценария. Это все интуитивно. Я все-таки артист на сцене, а не вокалист. Uh-huh. Мне кажется, что это, в общем-то, главный ключ. Потому что Фрэнк Синатра не был вокалистом. Он был прежде всего творческой личностью. Он был артистом, бизнесменом, кем там, бандитом, кем угодно он не был. Но он не был вокалистом. Там вокалом не пахнет. Он все играл. И вот из них, из этого течения, в общем, родился термин крунинг. От слова напевать, to croon, как бы бормотать немножко. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Он немножко все, какая-то мелодикламация, такая полубормотание такое. В общем-то, и нашей культуре это тоже не чуждо. Марк Бернес, Рыбников, это все артисты. Дальше уже ближе к нашим временам. Это Караченцев, это Михаил Боярский. То есть это все артисты поют. Это не вокалисты. И в этом тоже большой плюс, потому что, ну вот там тоже шоу «Голос», например, очень часто выигрывали люди, на которых было интересно смотреть. Uh-huh. Они не просто с закрытыми глазами слушать потрясающий голос. Голосов много, а вот исполнителей не так много. Я сейчас не претендую на то, что я там исполнитель, нет. Тут как бы у нас получился хороший баланс потрясающих музыкантов и узнаваемые морды из телевизора.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что отдельно вокалу вы не учились?
1: Не, учился. Я, в общем-то...
0: Вообще джазовый вокал – это довольно специфическая штука. То есть расскажите про это.
1: Нет, я как-то, как говорю, к музыке по касательной прошел, и она всегда была во мне и со мной. Много у меня друзей-музыкантов на разных инструментах играющих. И сам я играю там и чуть-чуть на гитаре, чуть-чуть на фано, чуть-чуть на барабанах, чуть-чуть на гармошке, чуть-чуть там на том, на том, на том. Это часть актерской профессии, всего по чуть-чуть. Ага. И учился, да, у нас был, как я уже сказал, джазовый вокальный ансамбль в класс-центре. Потом у меня была педагог Мира Львовна Коробкова, которая мне дала базовые знания. Как раз у меня тогда ломался голос из детского во взрослый. Вот эта как-то мутация была. И вот в период мутации я как раз вот очень вовремя поймал как бы знания, как управлять голосом, связками. Там,
2: все.
1: Да, а потом уже, ну, потом так сложилось. Я много пел и в институте, и в театре. А потом в 2008 году у меня был интересный опыт. Я ездил в Лос-Анджелес на вокальный такой как-то лагерь, летняя школа. Есть такой человек по фамилии Сет Рикс, который учил всех, пожалуй, кроме Уитни Хьюстон. Уитни Хьюстон учила мама. Вот. А он учил Стиви Уандера, Майкла Джексона, Фредди Меркьюри. И вот, ну, вот всех-всех-всех. Он был очень крутой дядь. Возможно, и есть, я надеюсь. И это был для меня тоже бесценный опыт такой школы интересной. Так что, что такое вокал, я немножко знаю. А так уже, а дальше по наитию, по интуиции.
0: Сегодня на Радио Си с нами актер Виктор Добронравов. Виктор, актеры привыкли наверняка к режиссуре, а вот джазмены — это свободолюбивые люди. Ну вот, по крайней мере, если стереотипно мыслить. Как вы находите баланс со своими музыкантами?
1: Ну, джаз — это, в общем-то, импровизация в жесткой форме. Это так,
0: жесткой?
1: Конечно.
0: Поясните.
1: Ну как, есть тональность, есть гармонии. Ты не можешь просто любые ноты нажимать в любом порядке. Это, в общем, надо сохранить.
0: Есть такая шутка, когда джаз — это как будто играешь все ноты одновременно.
1: Вот-вот-вот. Так вот, это не так. Поэтому так и в театре. Можно импровизировать, если жанр позволяет, если позволяет рисунок спектакля. Но все равно это жесткая форма. Ты не можешь выйти за рамки времени, ты не можешь выйти за рамки жанра, предлагаемых обстоятельств и так далее. В музыке то же самое.
0: А вместе с вами играет в ЛРК трио барабанщик Игнат Кравцов, про которого вы уже сказали. Он наш земляк, екатеринбуржец. Он уже успел провести какую-то мини-экскурсию по нашему городу?
1: Мы прилетели сегодня в 5 утра, поэтому... Ну, мне-то... Чего мне экскурсию? Мы с театром Вахтангова приезжаем исправно. И вот были недавно, привозили Амадея. Ага. Так что Екатеринбург — театральный город, большой город, город искусства. Поэтому тут не надо никого тут...
0: Может, какие-то конкретные локации обозначите, которые там нравятся, не нравятся, может, ассоциации какие-то

0: такого бильярда. Это было так удобно, никуда не надо ехать. Пришел в гостиницу, взял кий и до утра в бильярд. Да и вообще, я очень люблю наблюдать, как хорошо в городах. Их много. Хороших, красивых, светлых, развивающихся, тем не менее, в наше непростое время городов и Нижний, и Ярославль, и Екатеринбург, и Пермь. Ну, то есть, вот ну, города, в которых просто приятно ходить, гулять, смотреть на лица.
1: Буквально пару слов пожелания слушателям, и давайте пригласим на ваше сегодняшнее выступление.
0: Я желаю всем хорошего лета, как в том, ну, да. В той новости, приятной новости, что сегодня лето, завтра лето, через месяц тоже лето. Хочется, чтобы на этом хорошие новости не заканчивались, поэтому всем желаю хорошего отдыха, дачи, не знаю, курортов, общения с детьми, с друзьями, с семьями. И приглашаю всех сегодня, кстати... Концерт уже совсем скоро, поэтому, если хотите, бросайте все свои дела. И в 8 часов в Летнем театре мы для вас сыграем много хорошего и интересного. Допустим, песню «Есть на далекой планете город влюбленных людей. Солнце для них по-особому светит, небо для них голубей». Приходите, подпевайте, слушайте и наслаждайтесь. Всем хорошего вечера. Я очень рад был побеседовать сегодня с вами.
1: На «Радио Си» мы, напомню, пообщались с Виктором Добронравовым, представителем знаменитой актерской династии, ведущим артистом театра Вахтанговым, знаменитым киноартистом, ну и, как мы сейчас выяснили, еще и классным джазовым музыкантом. Возвращаемся на «Радио Си» к музыке. Для вас Леони и Клаун Скотт. Stay!

Леони и Клаун Скотт на Радио Си, музыка, которую мы любим. Элис Шука на старте, Not About Us, это буквально через полторы минуты сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Перспектива», коттеджный поселок Князевская.

0: Добрый вечер. С 11 июля ЦБ вводит новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО, благодаря чему выплаты могут вырасти на 10%. Так, при определении цены запчасти не будут учитывать аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. В екатеринбургском поселке Северка развернут оперштаб по ликвидации последствий подтопления. Из-за дождей вышли из берегов реки Северка и Решетка, затоплены 96 домов. Специалисты обходят затопленные территории в Екатеринбурге и откачивают с этих участков воду, сообщает «Новый день». Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В рамках фестиваля состоятся богослужения, крестные ходы, концерты и выставки. У российских абитуриентов самыми популярными направлениями остаются медицина, IT и инженерия. Именно таких специалистов сегодня особенно ждут работодатели, поэтому для них выделяют больше бюджетных и целевых мест. Елена Пипия, Радио Си.
1: Реклама.
2: Живописный лес, пруд, лебеди,
1: рыбалка,
2: асфальтированные дороги, чистая питьевая вода, коммуникации, интернет, детская и спортивная площадки,
3: видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
4: Да, в Князевском все располагает к комфорту.
2: И всего 20 минут от Екатеринбурга.
4: Князевское – идеальное место, чтобы построить дом.
5: Успевайте приобрести земельные участки на выгодных условиях. Обсудим персональную скидку лично для вас. Контакты и актуальная информация по участкам на сайте князевское.рф.
6: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на первый день июля обещают нам облачный с прояснениями день. Ночью будет преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 14, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: сказал. Вдохновляющая песня группы «Омега» «Лететь». Только что на Радио Си. Летим далее. Золотая коллекция у нас на старте. Слушаем три классные песни. Например, для вас «Анастейша». Перед этим Челентано «Я тебя люблю». А начнем с «Таниты Тикарам». Нашу золотую коллекцию Радио Си. Пробежимся только по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшие скопления машин – это Щорса, Амундсена от Машины до Объездной. Белинского Липнихта стоят от Куйбышева до Ленина, Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. Плотно на Якате от Березовского тракта до 16 километра. Ленина стоит от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это Белинского в центр, Ленина к визу, Малышева в обе стороны.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на Металлургов 65. Акции до конца этого года.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Только что «Анастейша» в финале золотой коллекции «Радио Си». Майкл Бубле дальше, «Sway», но перед этим музыка понятная без слов. «Art of Noise», «Peter Gunn» на «Радио Си».
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? «Ваками Восток» – это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Ваками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Польза нафта» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург. Ленина 8, 12+.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: 103.7 FM. Радио Си. Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
6: Отправляемся в морской круиз.
7: Шоу дельфинов «Морской круиз».
5: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи на радио СИ.
1: Добрый вечер. Россиянам хотят полностью запретить въезд в Европу. Еврокомиссия обсуждает этот вопрос, пишут «Известия» со ссылкой на европейский источник. С идеей полностью запретить выдачу россиянам туристических шенгенских виз в начале июня выступили евродепутаты из немецкого правящего блока ХДС-ХСС. Они объяснили это требование конфликтом на Украине. После начала СВО ЕС закрыл небо для российских самолетов. Некоторые страны перестали выдавать россиянам визы, либо вовсе закрыли границы. Позднее ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а в ноябре прошлого года Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз. При этом за прошлый год европейские страны выдали гражданам России 620 тысяч шенгенов, что стало рекордом с 2022 года, пишет РИА. В Свердловской области скоро закончатся дожди и заметно потеплеет. Обнадеживающий прогноз сделал Уралгидромет. Правда, до наступления настоящего лета придется потерпеть несколько дней. Дождливый циклон задержится в регионе до четверга, а на востоке области до пятницы. А вот в период с 4 по 6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков и повышение дневной температуры до 22-27 градусов. Сообщили в Уралгидромете. На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился под землю. По предварительным данным, ЧП случилось из-за обвала грунта, который размыли дожди. Инцидент произошел на стройплощадке ЖК Б-26 со стороны Блюхера, сообщили Е1 очевидцы. К счастью, никто не пострадал. Экскаватор подняли при помощи строительного крана. На сроки строительства и текущие работы это не повлияло, сообщили Е1 в пресс-службе компании-застройщика. Информацию о замедлении трамваев в Екатеринбурге назвали фейком. Ранее один из телеграм-каналов сообщил, что с 1 июля на улице Радищева и на мосту Челюскинцев трамваем нельзя будет разгоняться более 20 км в час, а на Малышева и Татищева до 10 км в час. Но на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения скорости, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии. Редакция ссылается на документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, в зоне пересечения с троллейбусными линиями и в узких проездах, пишет «Комсомольская правда». Россияне все чаще стали отказываться от больших пышных свадеб и отдавать предпочтение камерному формату торжества. Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на опрос, около трети его участников рассказали, что они просто расписались и отметили события в кругу самых близких. Еще 18% вообще не устраивали торжество. Эксперты отмечают, что сегодня молодожены все чаще обходятся без привычных масштабных застолий и делают праздник более простым и семейным. Доллар 77.75, евро 88.65.
0: Синоптики на завтра, 1 июля, обещают нам облачный с прояснениями день, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночь ожидается до плюс 14, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Наутилус Помпилиус. «Одинокая птица». На Радио Си музыка, которую мы любим. Скоро мы к хитам вернемся. Пока же слово нашему автообозревателю. На Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai и Kia планируют использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Желаю всем прекрасного летнего вечера. Погода очень комфортная, особенно если сравнивать со вчерашним днем. А дальше для вас классная музыка «Bülow Revolver». Через минуту на Радио Си.
4: Реклама.
6: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени.
7: И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
8: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Римакс Моторс». Субару, центр Октябрьский-Юг. Московская, 214А. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Мамина Сибиряка до 8 марта. Березовский тракт, Трактовая улица от Горького до Мурзинской. Белинского стоит от Куйбышева до Малышева. Березовский тракт от Трудовой улицы до Барьерной. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к ВИЗу, Малышева к центральному стадиону, необычно загружено Белинского в центр, здесь 8 баллов, что на 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
4: Реклама.
14: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
1: Радио Си. 103,7 FM.

0: Dire Straits, Your Latest Trick. На Радио Си музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше. Например, красотка Полина Гагарина буквально через минуту с песней «Обезоружена» на Радио Си.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Атмосфера просто космос!
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов» 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
7: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Джоан Осборн, One of Us, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше песня, которая дарит ощущение лета, расслабленности, позитива. Dive into the ocean, нырнуть в океан. Это Элук, Зиба и Portugal The Man через 3 минуты. А пока с нами Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» на кашле ко мне кориандру переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: «Танцы минус половинка» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, и дальше мы подготовили золотую коллекцию. Три классные песни в рамках нашей музыкальной подборки. Слушаем хит «Me and my broken heart» — это Rikston, чуть раньше «Vaya con Dios», и начинаем с «Бананарама» — «Винос» на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывай сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Малышево от Мамин-Сибиряка до 8 марта. Плотно на Якаде от 20 километра до 16. Сибирский тракт Декабристов. Стоят от Буторина до 8 марта. Белинского Липнихта от Куйбышева до Ленина. Отмечу Березовский тракт от Трудовой улицы до Барьерной. По магистралям самые загруженные сейчас — это Восточная к ЖД вокзалу, Белинского в центр, Малышева к центральному стадиону.
6: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Успевай в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
7: Радио «Си». 103.7 FM.
8: Золотая коллекция

«Я и мое разбитое сердце». Только что Рикстон с нами на Радио Си в финале «Золотой коллекции». А звездное трио Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. На старте нас ждет рок-баллада «All for Love». Пока же музыка понятная без слов. На Радио Си Эннио Морриконе.

0: Без 1:07 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. В реках Северка и Решетка вода пошла на спад. Напомню, 29 июня после аномального дождя вода в реках поднялась выше критического уровня. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду. Также размыло дорогу в сторону улицы Стрелочников. Как сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин, после снижения уровня воды подрядчик приступит к восстановлению дороги. Нижний Тагил и пригород затопило из-за сильных дождей. 29 июня выпала почти месячная норма осадков. Как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в зоне подтопления находятся коллективные сады Монзина, Евстюниха, Горбунова, размыты проезды к селам Елисаветинская и Захаровка. По словам главы города, он держит ситуацию на личном контроле. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, введен режим повышенной готовности. Пункты временного размещения подготовлены, но пока необходимости в них нет, сказал мэр, на которого ссылается «Комсомольская правда». Ежегодный фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. В этом году он приурочен к 108-й годовщине памяти святых царственных страстотерпцев. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится царский крестный ход в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови до Ганиной ямы. В связи с этим в городе будут ограничивать движение транспорта и средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Астрофизики предупредили о резком усилении солнечной активности. За сутки на звезде произошло 17 вспышек, в том числе 2 сильные. В крупнейшей группе пятен, направленной сейчас на Землю, возможны вспышки высшего балла. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Специалисты пока не дают точных прогнозов и подчеркивают, что ситуация может развиваться по любому сценарию. Доллар 77.75, евро 88.65.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра, 1 июля, обещают нам облачный с прояснениями день. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 14, днем плюс 22-24.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль Центра современной драматургии «Три сестры» 16+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим по номеру 235-103-7 дозвониться до Радио Си. 235-103-7. Играем в «Третий звонок». Набирайте прямо сейчас.
2: Реклама.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Фут больше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало ощутимо меньше. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Ктимбург-Юг. Московская, 214А. Яндекс.Карты показывает всего лишь 3 балла. Крупнейшее скопление машин – это Московская от объездной дороги до Волгоградской. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до моста через железную дорогу. Большакова отмечу от Белинского до Московской. Светлореченская стоит от Репина до Соболева. Малышева от Липнихта до 8 марта. Самая загруженная магистраль сейчас – это Московская в центр.
2: Реклама.
7: Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Радио Си. 103,7 FM.

0: До приза осталось буквально три звонка. Кто третьим дозванивается, тот и забирает приз от Радио Си. Итак, посчитаем.
1: Добрый вечер, Радио Си.
0: Вы дозвонились?
1: Наверное, первый. Что-то я слишком быстро позвонила.
0: Да, все правильно. Вы номер один.
1: Ну ладно, ничего страшного.
2: Добрый вечер, Роман.
0: Вы номер...
2: На третий звонок попал.
0: Вы номер два.
2: Очень хорошо. Передаю привет всему Екатеринбургу. Надеюсь, что будет в дальнейшем хорошая погода. Дожди нас составят. Всем привет.
0: Вы нам из вчерашнего дня звоните. Сейчас вроде все очень даже неплохо в плане погоды. Дождей нет.
2: Я на будущее смотрю.
0: А, понятно. Вы
2: надеюсь,
0: в перспективу.
2: В дальнейшем, да, перспектива такая.
3: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, расскажите, как вам погода сегодняшняя?
3: Сегодня лучше, гораздо.
0: Как вчера с дождями справлялись?
3: Да никак. Все затопило, сад затопило, все затопило.
0: Просто наблюдали?
3: Да, просто наблюдали и с сожалением смотрели.
0: Давайте я компенсирую вам негативные эмоции от погоды. Вы третьим дозвонились. И от Радио Си получаете пару билетов на спектакль Центра современной драматургии «Три сестры». Поздравляю вас!
3: Спасибо, ура! Екатеринбургу большой привет!
0: Далее на правах рекламы. Постановка режиссера Антона Бутакова предлагает смелую интерпретацию классической пьесы Антона Чехова. Вас ждет история про нас сегодняшних, мечты, дом, любовь и желание наконец-то начать жить. Спектакль пройдет 10 июля на сцене культурного центра «Урал» для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки, а впереди вернемся к музыке.
4: Реклама. Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогу» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы 235 09 05.
10: Радио Си.

0: нами только что Pink Family Portrait. На Радио 7 музыка, которую мы любим. Дальше Кристиан Леон Тью, также Мистер Биг, Wild World. А начнет нашу музыкальную подборку Сандра на Радио 7. Сейчас пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу скопление машин на Московской от объездной дороги до Волгоградской улицы. Объездную отмечу от Громова до Амундсена. А Серафимы Дерябиной от Волгоградской улицы до Шаумяна. Объездную дорогу от Московской до Амундсена.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Кристиан Леонс Ю на радио Си в финале золотой коллекции часа. Далее у нас Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, одна из самых узнаваемых песен группы. А сейчас музыка, понятная без слов. Moonlight Sonata на радио Си.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на Радио Си.
2: Добрый вечер. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николо-Павловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар 77.75, евро 88.65.
1: Синоптики на завтра, 1 июля, обещают нам облачный с прояснениями день, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 12-14, днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, в Новоуральске до плюс 19, в Краснотуринске до плюс 18, еще холоднее в Нижнем Тагиле, днем максимум плюс 16.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.

0: нами только что проект, состоящий из поющих тиктокеров Future X, This Kind of Love на Радио Си. Сейчас минута драйва, спонсор ООО «Ульсан Авто», автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новую систему дезинфекции внедряют разработчики Hyundai Kia. Это плазменные лампы дальнего диапазона ультрафиолетового излучения. Теперь электроника может дезинфицировать салон прямо во время движения и в присутствии пассажиров. Прежние ультрафиолетовые решения использовались в закрытых боксах, так как опасны для глаз и кожи. Корейские инженеры применили излучение особого спектра длиной до 230 нанометров. Эти волны не могут проникать глубже верхнего слоя человеческой кожи, но при этом разрушают вирусы и бактерии. Тесты подтверждают, что в замкнутом пространстве автомобиля высокая концентрация аллергенов и микробов. Особенно это касается испарителей и кондиционеров, откуда споры летят напрямую в салон. А водительское кресло и багажник по уровню бактериального загрязнения часто опережают поверхности в общественных санузлах. Новая система за полчаса дезинфицирует салон, попутно убирая неприятные запахи. В первую очередь Hyundai Kia планирует использовать технологию в автобусах, минивэнах и автомобилях премиум-класса.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Аками Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71, 48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Единственный блок Сибирский тракт 30.
0: Желаю вам приятного вечера. Далее возвращаемся к музыке. У нас через минуту ДДТ «Белая река» на Радио Си.
4: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
6: 16+. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проект медикурации на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: немного романтики в этот летний вечер. Не пара милая на радио Си. Далее слушаем One Republic, Need Your Love. Продолжим, скажем так, тему любви. Ну а пока время гороскопа. Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, ваше стремление к гармонии и равновесию может оказаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье. Будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками. Возможны эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника. Он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.
2: Радио

0: Мощнейший хит Metallica «Nothing Else Matters» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас Destiny's Child на старте, чуть раньше Милен Фармер «Калифорния», а начнем золотую коллекцию Радио Си со Стиви Уандера.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Золотая коллекция.

0: Это Destiny's Child Survivor на радио Си в золотой коллекции часа. На старте у нас Dido Thank You. Через 3 минуты включаем, покажем. Музыка понятная без слов. Для вас Ричард Клайдерман на радио Си. Спонсор выпуска ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103,7 FM. Синоптики на завтра, 1 июля, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет небольшой дождь. Ночью в Екатеринбурге плюс 12-14. Днем ожидается плюс 22-24. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Наутилус Помпилиус, прогулки по воде. На Радио Си музыка, которую мы любим. Прогулки по воде в каком-то смысле у нас были вчера. Был очень сильный дождь, ну и в ближайшее время тоже стоит ждать осадков. Хотя, если верить синоптикам, то таких вот сильных проливных дождей вроде как быть не должно. Если что, завтра до плюс 24 в Екатеринбурге. А летим далее. В плане музыки у нас много интересного. Впереди, например, «Шивари» через 3 минуты, а сейчас «Элис Мартен».

0: Mambo number 5.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: В этом выпуске с нами Джеймс Блант, Макси Прист, а начнем с великолепной Тины Тернер «The Best» на Радио Си в золотой коллекции часа. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника, деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

нами только что Джеймс Блант на радио Си в золотой коллекции часа. Романтический вечер буквально через 3 минуты. На радио Си начнут его Ace of Base. Пока же музыка понятная без слов. Мелодия Song of Ocarina.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики облачный с прояснениями день, небольшой дождь, ночью до плюс 14, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си»

0: Радио Си, романтический вечер. Мы только что послушали Roxette «Fading Like a Flower». На старте романтики норвежских фьордов Аха, ну а сейчас время гороскопа на Радио Си, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, ваше стремление к гармонии и равновесию может казаться неосуществимым. Будет много мелких препятствий и недоразумений. Тельцы, больше всего нервов придется потратить в семье, будьте великодушны, и большинство конфликтов быстро сойдет на нет. Близнецы, вас могут попытаться подкупить лестью или подарками, возможно, эмоциональные качели. Раки, берегитесь инстинкта собственника, он может здорово подпортить ваши отношения с близкими. Львы, возможно, тревога и дискомфорт, но именно они переведут ваши мысли в конструктивные русла и заставят начать что-то делать. Девы, день обостренной интуиции. Вы издалека увидите попытки вас обмануть или запугать. Весы, день подстройки под других, и такая жертвенность принесет вам гораздо больше выгоды, чем деловой напор. Скорпионы, вы увидите альтернативу там, где, казалось бы, не было вообще никаких вариантов. Это день выхода из тупика. Стрельцы, вы можете временно остаться без поддержки. Ваши близкие или коллеги будут заняты своими переживаниями. Рассчитывайте только на себя. Козероги, день скепсиса и общего недоверия к происходящему. Не перегните палку. Подозрительность оттолкнет от вас партнеров. Водолеи. День потакания своим слабостям, которые выйдут вам боком. Старайтесь контролировать себя. Рыбы. Не стоит строить отношения на принуждении. Вам придется потратить много сил ради результата, который вам не понравится.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас пара слов о погоде на завтра, 1 июля. Будет облачно, с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 14, днем до плюс 24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду, 1 июля. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Для вас мелодия «Одинокий пастух». Джеймс Ласт на Радио Си.

Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официальная поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Треть опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать: зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередкость теперь кражи

0: этот риф. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 см. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере на Халь-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в 19 веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «cough up that coriander» – «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Сергей, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Дефицит запчастей и повышение цен провоцирует рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TD7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать. Зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередко теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта.

0: родила ему 4 сыновей.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере на Халь-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8000 лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эверса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в 19 веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало «наличные деньги или монеты». Фраза «go up that coriander» на кашле ко мне кориандру переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Карузо в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Карузо оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia. Особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery TB7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать – зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередко теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 сантиметров. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рейдинского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года.

0: СМИ Радио Си, зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому и есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра круглые. В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие. Так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии. Ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии 19 века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном сленге «кокни» означало наличные деньги или монеты. Фраза «go up that coriander» «накашляй-ка мне кориандру» переводилась как «гони монету».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 30 июня 99 года сибирские школьники во время военизированной игры «Зорница» всерьез захватили деревню в Беларуси. Это были 120 подростков от 11 до 17 лет из военизированной спортшколы «Беркут» города Сургута. Их привез в родную деревню Николаевку спонсор этой спортшколы Анатолий Селивончик. Официально поездка называлась «Экскурсией по местам боевой славы». Накануне операции бизнесмен предупредил главу сельсовета, что в деревне проведут военизированную игру с имитацией захвата. Подростками из военно-спортивной школы руководили бывшие военные, прошедшие Афганистан и Чечню, и пострадали не только огороды. Беркутовцы запустили дымовую завесу у здания сельсовета и водрузили на него Андреевский флаг. Взяли в плен главу поселения, а жителей согнали на стадион, а тем, кто сопротивлялся, угрожали холостым оружием и наручниками. Кошмар закончился, когда в деревню прибыл сам Селивончик и объявил, что операция прошла успешно. Но жителям Николаевки игра совсем не понравилась. В итоге суд в Беларуси приговорил Селивончика к 3 годам заключения, но той же осенью он вышел по амнистии.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Скейтбордист Чад Каруза в одиночку пересек Америку от побережья до побережья, из Калифорнии во Флориду. Почти 5000 километров он преодолел за 39 дней, без единого выходного. Подъем в 4 утра, финал в 7 вечера. На доске он проводил от 12 до 16 часов в сутки, преодолевая больше 100 километров в день. Крупных спонсоров у него не было. Всю логистику, экипировку и расходы на дорогу Каруза оплачивал со своей кредитной карты. Мотивов было два. Первый – обновить собственный мировой рекорд Гиннесса. Второй – более личный. Этим марафоном Чад отметил 10 лет своей абсолютной трезвости. Путешествие на скейтборде изменило его взгляд на людей. На шоссе совершенно незнакомые водители сотни раз останавливались, чтобы поделиться водой, едой или просто дать денег.
3: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Треть опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Дефицит запчастей и повышение цен провоцируют рост краж автомобильных деталей. Антирейтинг возглавляют Екатеринбург, Москва и Питер, а наиболее безопасные регионы – это Ингушетия, Чечня, Тульская область и Ненецкий автономный округ. Статистика, которую публикует портал Old News, это данные страховщиков по автомобилям с полисами КАСКО. Владельцы отечественного автопрома КАСКО покупают реже, в том числе поэтому здесь в лидерах оказались иномарки. Среди легковых моделей главный объект внимания – марка Kia, особенно модели Rio и Sorento. Далее идут Volkswagen, Polo и Tiguan, а также Renault, Logan, Sandero и Duster. Это бестселлеры прошлых лет, а оригинальные запчасти на них в жестком дефиците. Среди китайцев преступников чаще интересуют Havail Jolion, Havail M6, Geely Manjaro, Chery Tiggo 7 и Zeekr 001. Обычно воруют то, что можно быстро демонтировать. Зеркала, дворники, противотуманные фары и аккумуляторы. Но нередко теперь кражи капотов, крыльев и оптики. Обратите внимание, половина подобных преступлений происходит во дворах.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 июня 1985 года в американском городе Балтимор родился царь и бог мироплавания, единственный 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Он установил почти 40 мировых рекордов. Личные рекорды пловца сегодня уже побиты, но установленные в эстафетах еще сохраняются. Как выяснили ученые Вашингтонского университета, у Майкла Фелпса идеальное тело для спорта. Конвертирует всю пищу в энергию и мышцы. Размах его рук 188 см при росте 193. Крепкая и широкая грудная клетка позволяет ногам чувствовать меньше сопротивления воды. А размер ноги 47-й с длиной ступни 30,5 см. Это сравнивают с длиной небольших ласт в 40 см. Когда Фелпс был действующим спортсменом, его тело при физнагрузках выделяло вдвое меньше молочной кислоты, чем у большинства профессиональных спортсменов. А еще у Майкла была невероятная программа тренировок. Ежедневно в воде 3 часа утром и 3 часа вечером, а еще 3 раза в неделю занятия в зале. Майкл Фелпс и сегодня поддерживает тело в пиковой физической форме. Уже больше 10 лет он играет в гольф и участвует в соревнованиях. Жена Николь родила ему 4 сыновей.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Гипотеза о том, что человечество зародилось в тепле, поставлена под сомнение. Биологи из Рединского и Оксфордского университетов проанализировали ископаемую пыльцу и споры в местах находок древнейших приматов. Выяснилось, что наши далекие предки появились не в тропиках, а в суровом и холодном климате Северной Америки. Они добирались даже до полярного круга и выживали в арктических условиях, замедляя обмен веществ и впадая в спячку. Одним из таких первопроходцев был крошечный примат Тиярдина весом всего 30 граммов. Он питался насекомыми и фруктами. Вместо когтей у него развились ногти для лучшего сцепления с ветками. Именно климатические качели и суровые условия сыграли важную роль в эволюции приматов. Эта древняя способность приспосабливаться помогла выжить всей нашей линии. Так что, когда за окном будет ненастная погода, считайте это проверкой нашей генетической памяти.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки